0: Знаем наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.
0: Наши песни.
2: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.
2: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-20-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! Time for the best!

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Наша музыка.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 379-29-920-77-77. Возможность получения премии на связи с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси 27 июня стартует приемная кампания для абитуриентов-целевиков. В 2026 году планируется набор около 6300 студентов, среди которых лидируют медицинские, инженерные и аграрные специальности. Информирование абитуриентов-целевиков эту вступительную кампанию усилено. Заказчики обязаны публиковать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. Для удобства Минобразования также традиционно создает интерактивную карту целевых мест, сообщил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. К новому учебному году у двух школ в центре Бреста изменят организацию дорожного движения. К сентябрю в Бресте появятся новые удобные и безопасные зоны посадки и высадки учеников. Так, у гимназии номер 1 на улице Карла Маркса обустроят специальную зону перед зданием гимназии. Появится зона посадки и высадки у средней школы номер 9. В связи с этим изменится схема дорожного движения по улицам Энгельса, Наганова и Гоголя.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Врачи призывают в жаркие дни внимательнее относиться к себе и окружающим. Повышен риск возникновения гипертонического криза, сердечного приступа, инфарктов, инсультов. Высокие температуры могут вызывать тепловые и солнечные удары. К симптомам перегрева относятся внезапная головная боль, головокружение, мышечная слабость. Может повышаться температура тела, появляться мышечные спазмы, потемнение в глазах. Важно переместить пострадавшего в тень, освободить от стягивающей одежды, постараться быстро охладить организм, положить что-то холодное на голову, дополнительно в подмышечные и паховые области. Необходимо напоить человека водой или сладким чаем. При купании заходить в воду нужно постепенно. Перепады температур могут спровоцировать спазм сосудов. При пользовании кондиционером желательно не устанавливать температуру ниже 23-25 градусов. Также нужно пить больше жидкости в жаркие дни, отказаться от газированных напитков, алкоголя. И последнее. 28 июня на набережной Франциско Скорины в Бресте состоится концерт в честь Дня молодежи и студенчества. Хедлайнеры вечера – участник проекта «Голос», чья версия «Седьмого лепестка» завоевала сердца многих, Антон Токарев, и автор хита «Панда Е» Сайго. Выступят также Ферен, Санет Войс, Стас Музыка и Кирилл Крим. Всех ждут в 19 часов у городского сада. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.
2: Слушай наших!

0: Ну что ж, под счастливыми людьми мы, как правило, понимаем личные победы и свершения, которыми вы, я надеюсь, готовы поделиться вместе с нами. В рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» я, Влад Романенко, как всегда, в боевой готовности, строю, причесан, помыт, хорош собой. Но это, конечно же, друзья, такие вот базовые функции, которые каждый из нас выполняет день ото дня, утро от утра. Но самое главное, ждать от вас приходится много. Как всегда, обратной связи в виде студийного вайбера, который для вас всегда открыт абсолютно 24/7. Так что пишите номер, напомню, плюс 375, код 33-399-2011. Ну и, конечно же, напомнить, что сегодня четверг, предпятничный день. Ну а завтра, друзья мои, как говорится, с двух ног без предупреждения ворвемся в очередную пятницу перед долгожданным уикендом и покажем, кто кого. Ну, как правило, благодаря хорошему настроению, приятным новостям, которые зарядят вас сегодня непосредственно на протяжении всего дня, ну и, конечно же, нашей самой любимой и актуальной музыки, которая всегда подходит ко времени и, конечно же, с результатом. Поэтому результатами мы, как всегда, похвастаемся на протяжении всей утренней смены с 7 до 11 утра. Ну и, конечно же, хочется узнать, где нас слушают, где те самые люди счастливые, которые едут на работу и понимают, что сегодня их где-то там за углом немножечко дальше ждет что-то приятное. Ну что ж, Брест, Пинск, Столин, Пружа, Драгичин, Барановичи, Слоним, Гута, присоединяйтесь вместе с вами. Давайте узнаем, сколько нас сегодня этим ранним утром в компании, чтобы понимать, к чему и куда мы идем, друзья. Свершение — это одно, действие — это уже совсем другое. Так что не стесняйтесь, пишите, мы обязательно с вами пообщаемся.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Шодрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Шодрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Шодрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

0: Что ни день, то праздник.
1: Да, друзья, между прочим, сегодня-то с природой происходит незаметное, но довольно важное событие. После летнего солнцестояния день начинает потихонечку убывать. Да, лето только вроде как разошлось, а солнце уже разворачивается в обратную сторону. Но ничего, унывать нам точно сегодня не придется, поскольку календарь предусмотрительно набил этот четверг самыми жизнерадостными поводами. Мы, в принципе, улыбаемся незнакомым, слушаем Битлз, благодарим морячков и дегустируем козий сыр. Но обо всем, как говорится, по порядку. Да, действительно, друзья, сегодня, 25 июня, отмечается Международный день мореплавателя. Мореплаватели — это не только капитаны и штурманы, но и, конечно, матросы, механики, повара, радисты и так далее и тому подобное. В общем, профессионалы своего дела, без которых невозможно представить работу морского флота. Они проводят месяцами в море, сталкиваются с непогодой, рисками, одиночеством, но продолжают безукоризненно выполнять свою работу, самоотдачей и, что важно, дисциплиной. А вот хотелось бы и у вас спросить, наши дорогие радиослушатели, если среди вас бывшие, нет, бывших моряков не бывает, нынешние, но слегка отшедшие от дела и ушедшие на свой заслуженный покой. Да, те, которые на пенсии, те, которые занимаются и продолжают это нелегкое, но очень интересное дело, как всегда, хотелось бы начать с самых захватывающих морских историй, но желательно просто понять, есть ли вы у нас здесь в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Так что пишите студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, плюс 375-код 333-99-00-11. Ну и, собственно, между делом, день моряка призывает к обсуждению разного рода интересностей, вопросов, истории, когда вы собираетесь за огромным, как, значит, спасательный круг столом, да, и обсуждаете со своими близкими и родными какие-то очень увлекательные моменты. Вот хотелось бы и, да, послушать от вас что-то очень личное и приятное. Будем обязательно ждать. Ну а далее, как всегда, переходим к чему-то самому приятному. Конечно же, музыкальным композициям, которые здесь и сейчас готовы порадовать вас.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 27-29 выше 0. В Бресте сегодня 28-30 со знаком плюс.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

Ох, друзья мои, вот действительно, в некотором моменте есть какие-то люди у нас, которые, ну, с трудом могут найти свет с закрытыми дверями, вот, и есть те, для кого стакан всегда наполовину полон, независимо от обстоятельств. Между прочим, астрологи предполагают, что наши знаки зодиака могут существенно влиять на нашу врожденную склонность к оптимизму. Поэтому здесь и сейчас я готов рассказать о топ трех знаков зодиака, которые всегда излучают позитивную энергию, и среди них выделяют, между прочим, стрельцов. Когда дело доходит до оптимизма, они абсолютные чемпионы, управляемые Юпитером, планетой счастья, развития и изобилия. Стрельцы рождаются с верой в то, что жизнь — это прекрасное приключение, что за каждым углом скрывается нечто чудесное. Так ли думают львы? Конечно же, да. Прирожденные лидеры по своей натуре, чей оптимизм истекает из глубокой уверенности в себе и врожденной харизмы. Львы, управляемые Солнцем, источник жизни и энергии, излучает тепло, жизненную силу и позитив. Собственно, о них можно говорить отдельно и много, но мы сделаем все-таки небольшую паузу и дадим возможность высказаться Овнам. Как первый знак зодиака, они полны энергии, новых начинаний и неудержимого энтузиазма. Его оптимизм активен, он пламенен и устремлен в будущее. Овны не склонны к пессимизму, поскольку всегда сосредоточены на следующей цели. От этой еще к одной, и еще и так до бесконечности. Вот, собственно, друзья, и все. От этих знаков зодиака можно брать что-то для себя, конечно же, только позитивную и приятную сторону. Ну и обязательно, буквально через композицию, узнаем, что же день грядущий нам готовит. Гороскоп совсем скоро.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну что ж, друзья, буквально через несколько секунд узнаем, что же день грядущий нам готовит. Начнем традиционно с вас, дорогие овны. В этот день вы, вероятно, будете руководствоваться принципом «Ну, не сдался враг, придется перейти к решительным действиям». Ну а если врага нет, то самое время его создать. Другими словами, вас ждет настрой на конфронтацию, причем желательно быструю и победоносную. Тельцы могут быть искренне озадачены тем, что окружающие придерживаются иного мнения по какому-либо поводу, и подобное расхождение взглядов будет объясняться исключительно его врожденным упрямством. Тем не менее, вы постараетесь найти рациональное зерно в позиции оппонента. Близнецы, ваша энергия и решительность утроятся. Вы можете и не блистать организаторскими способностями сегодня, но наверняка сегодня у вас есть все шансы вдохновить окружающих на полезное дело. Рак, сегодня вас будет переполнять уверенность в собственных силах. Это чувство может побудить вас проявить великодушие, предложив кому-то свое покровительство и помощь. Львы, на первом плане у вас сегодня будут дела, связанные с активным отдыхом в кругу близких и друзей. Эти мысли будут вытеснять все остальное. Лучшее, что вы сможете сделать, это найти время и организовать мероприятия для себя и других людей, не менее близких. Девы, сегодня есть риск совершить необдуманный поступок. Звезды подталкивают вас к решительным и быстрым действиям, не оставляя времени на размышления. Вот так вот, девы, будьте готовы. Весы будут настроены на решительные достижения своих целей, предпочитая прямые пути. Планы, которые вы вынашивали, могут реализоваться с наилучшим результатом. Скорпиончики, вас едва ли можно будет упрекнуть в бездействии или неуверенности. День обещает быть весьма удачным, предоставляя массу возможностей для достижения желаемого. Стрельцы, сегодня будет непросто вписать в общий ритм, и, честно говоря, совсем не хочется. Активность окружающих будет раздражать, а их властный тон выводить из себя. Вы как-нибудь поздержаннее будете, дорогие стрельцы. Козерожки, ваш жизненный потенциал сегодня будет на высоте, даже если вы его не ощущаете. Небольшое усилие, чтобы преодолеть инерцию, пробудит вас неиссякаемую энергию. Прекрасно. Водолечкам, сегодняшний день, вся вот эта вот бурлящая энергия может вызвать некоторое недоумение у окружающих на работе, но не стоит рассчитывать на то, что кто-то легко подвинется и освободит для вас пространство. Люди неохотно будут делиться своим. Ну и, наконец, рыбки. Посвятить свободное время фитнесу или спорту — это принесет пользу как телу, так и душе. И кроме того, именно в спортивных залах, вероятно, интересны и перспективные знакомства. Приятно, да не то слово, друзья. Поэтому с огромным удовольствием мы будем продолжать дальше и узнаем, что же день грядущий готовит для вас.

0: Реклама.
1: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-186-76-76.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наша музыка.

0: Да, друзья, это сейчас люди могут быть не так сильно внимательны с развитием искусственного интеллекта, высоких технологий и так далее и тому подобное. Ну а раньше, друзья, слух, конечно, ценился и был ценен на вес золота, когда люди во времена личной охоты могли за пару-тройку километров услышать бег лисицы. Ну, к чему я это все говорю? Действительно, точно так же и относились ко снам и комфорту человеческому. И, конечно же, это сейчас мы можем абсолютно спать на любых подушках разных размеров, мягких, средних и не очень. Ну а что же было лет 50 или 100 тому назад? Действительно, сегодня-то подушка — это абсолютно любимый и стандартный атрибут сна, мягкая, удобная, вот как можно в принципе-то от нее отказаться. Но оказывается, такой уровень комфорта совсем не нужен был мужчинам. В елизаветскую эпоху известный писатель Уильям Харрисон очень предвзято относился к тому, что мужчины пользуются подушками, и он считал, что комфорт оскорбляет мужественность, и вместо подушки мужчины должны были использовать бревно. Да, то самое настоящее. Но как сейчас обстоят ваши дела, друзья? Я знаю, что на твердом спать это, конечно, как правило, может быть не совсем удобно, но практично, если мы уже говорим о каких-то предписаниях со стороны врачей и так далее и тому подобное. В общем-то, друзья, насколько комфортно проходит ваше утро, говорит о том, насколько комфортно прошла ваша ночь. Рассказывайте, что же интересное вам снилось, передавайте приветы всем тем, кто еще спит. Ну и, конечно же, будем делать вместе, конечно же, коллективно, мягко, плавненько. Будить всех остальных, кто, ну, по каким-то причинам проспал на работу, либо же неохотно просыпается. Напомню, 7:54 в стране, самое доброе утро в рамках утреннего шоу. Я Влад Романенко и готов продолжать идти с вами в ногу не просто со временем, но еще и с комфортной музыкой.
1: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В чем уникальность 13-го форума регионов Беларуси и России, рассказала аналитик BC Ольга Лазоркина. По ее словам, текущий форум представляет собой уникальное явление в условиях 2026 года. Его отличие не в цифрах, которые мы сегодня озвучиваем, и не в количестве соглашений, которые будут подписаны, а в накопленном огромном пласте знаний. Нам будет очень важно понять, как все это максимально эффективно использовать, как разделить по направлениям и наполнить каждое направление новым качеством, сказала Ольга Лазоркина. Она отметила, что нынешний форум – это еще и позиционирование союзного государства на международной арене. Общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам индивидуального строительства. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно будет задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 28 июня в рамках марафона молодежи и студенчества в городском парке Бреста состоится открытый киберспортивный турнир. Геймеры и поклонники компьютерного спорта смогут продемонстрировать свои навыки в неформальной обстановке на свежем воздухе. Открыта предварительная регистрация участников. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.

0: Вот так, столкнувшись один раз с непростым решением встать с кровати, вы оказываетесь вместе под названием «Утро». И не просто утро, а самое доброе утро, в котором все идет по своим правилам. Ну, собственно говоря, люди, человеки, которые любим привносить в них что-то свое или же ничего не привносить. Ну, в зависимости от цели задач, которые вы себе поставили. Так пусть, дорогие мои друзья, сегодня все идет хотя бы немножечко своим чередом, чтобы вы почувствовали вкус жизни, не беря за что-либо ответственность. Ну вот потом, хотите вы этого или нет, вам придется взять бразды правления свои. Собственно, в те самые руки и пойти по жизни, ну, если как минимум, если, ну, не смеясь, то хотя бы ответственно и гордо за свои поступки. Вот такая вот небольшая философия. В самом добром утре в компании Влад Романенко. Всем здрасте и добро пожаловать в 8.06 в стране. И мне искренне рад за то, что вас становится все больше и больше. Наша маленькая музыкальная коробочка пополняется приятными людьми. Ну и, конечно же, все это отображается у нас на экране в виде ваших сообщений, которые вы отправляете нам на студийный Viber. Напомню, номер плюс 375, код 33-399-00-11. Рассказывайте, что же сейчас интересного происходит в ваших светлых галушках. Куда вы стремитесь, куда вы летите, на работе ли вы сейчас находитесь. Может быть, в долгожданном отпуске. И в какой-то веке решили, может быть, встать сегодня как можно пораньше. Еще чуточку, потому что впереди, друзья, да, огороды. Впереди, друзья, пахота. Впереди еще много всего прекрасного, ответственного, рабочего. И, конечно же, вашего личного, поскольку мы-то знаем, что труд облагораживает. Поэтому под веселую музыку и хорошее общение будем облагораживаться все вместе, друзья мои. Пусть вам сегодня обязательно повезет. Ну, а я напоминаю, что мы абсолютно все. Брест, Пинск, Столенщина, Пружаны, Драгичин, Баранович, Слоним, Гута и так далее и тому подобное, друзья мои. Объединяемся только ради того, чтобы все было хорошо.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТБанк.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио
5: «Наши треки».

0: люди о людях.
1: Было-было, да прошло. О-о-о. Собственно, да. Вот так вот и прошло у одного из самых богатых людей мира сего. Илон Маск, оказывается, уже перестал быть долларовым триллионером. Американский предприниматель утратил статус единственного в мире, в общем-то, богатого человека. И об этом сообщают СМИ. И капитал Маск сократился до 957 миллиардов долларов. Ну, все-таки 3 миллиардика он где-то там тетю-ля-ля. Но вот при этом издание Forbes все-таки сохраняет оценку его состояния на уровне более 1 триллиона долларов. Ну, все, друзья, очень просто. Это, как знаете, русская рулетка. Откат произошел на фоне падения акций SpaceX. Их с бумаги компании подешевели почти на 4%, а рыночный капитал впервые с момента рекордной отметки опустился ниже 3 триллионов долларов. Это уже четвертый подряд сессия, да, на которую он торговал, друзья. Здесь такая вот непереводимая игра слов, лично проще. В общем, все это действительно какие-то экономические качели, но благо за Илоном Маск сохраняется статус одного из самых не просто богатых, но еще и умных и перспективных людей на планете, поэтому нет ничего временного, чем постоянное. Нет ничего постоянного, чем временное. В общем-то, желаем ему удачи и посмотрим, что ж будет с ним вот буквально через сутки. Возможно, и на торгах опять какой-то процент скаканет, и, собственно, он снова станет одним из самых богатых людей на планете. Ну, а мы, в общем-то, и не против.
0: Люди о людях.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 27-29 со знаком плюс. В Бресте сегодня 28-30 выше 0.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Ограниченная партия. Домфэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Домфэнбай. И по номеру А1-591-400.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Слухай наших.

Ну, топил всем известный футбольный семерка всех и вся на очередном, а не просто чемпионате, а чемпионатище мира 2026 года, забив, собственно, гол на 6 мундиалях. Ну, нападающий национальной команды Португалии, тот самый Криштиану Роналду, стал первым футболистом в истории, друзья мои, которому это удалось. А мы и не сомневались, честно говоря. Рекордный мяч был забит во втором туре группового этапа в игре против сборной Узбекистана. Отличившись уже на 6-й минуте встречи, Роналду не только открыл счет в матче, но и прервал свою затянувшуюся серию из 10 игр без забитых голов. Этот чемпионат мира стал для него уже 6-м в профессиональной карьере, поэтому показатель он сравнился с Лионелем Месси, однако аргентинский нападающий отмечался голами лишь на 5 играх. Вечное противостояние двух, не побоюсь этого слова, легенд в работе и дефис жизни. Все-таки, мне кажется, в обычном мире, да, ребята очень, между прочим, неплохо ладят, да, я знаю, обмениваются контактами и какими-то интересными социальными сетями. Собственно, честь хвала таким футболистам, которые показывают в своем собственном примере, что все возможно, друзья мои, потому что мы все люди, мы все человеки, и, конечно же, лететь, бежать, забивать к своей мечте — это достойно.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: А вот так, и это десятка.
4: А вот так,
5: и уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
7: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
8: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
9: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
10: МТ-банк. Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский, города Бреста, отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
11: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
12: Радио «Брест».

Ну что ж, хорошая хозяйка, как известно, и в горячей избе попляшет, и коня на лету оседлает, и пожарит на масле, ну, как минимум, еще один раз, сделав блюдо своей второй половины неповторимым. Ну вот, а что, если я вам скажу, что в одном японском ресторане меняли масло гораздо дольше? Ну, больше трех, больше 4-5 раз лет. Ну, а если быть точнее, около 66. В общем, в одном из японских ресторанов, который получил гран-при Японии за лучшую жареную курицу в стране, находится он в префектуре Судзиока. И вот после вручения престижной премии владелец ресторана дал интервью, в котором раскрыл секрет особого вкуса. Многие гурманы были им, честно говоря, поражены. И выяснилось, что секретным ингредиентом владельцы считают масло для жарки, которое не менялось уже 66 лет. С момента, собственно, основания ресторана в 1960 году масло никогда не выливали полностью, да, я замечу, а только лишь добавляли новое. Ну, вот так, узнаете, послушать эти советы. Не советую все-таки применять подобные смертельные трюки у себя на кухне. Для проверки все-таки опытные диетологи и нутрициологи в один голос вам ответят, что уже после повторной готовки масле выделяются вредные канцерогены, которые-то и не очень благоприятно сказываются на организме. Так что, друзья, из свежего у нас только, конечно же, ваше сообщение, ну и музыка, которая никого не оставит равнодушным.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Минске сегодня начинается 13-й форум регионов Беларуси и России. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик примет участие в заседании секции номер 2 «Региональная политика. Главный инструмент обеспечения устойчивого развития территории союзного государства». В рамках форума планируется подписание двухсторонних документов с рядом российских регионов. Новые побратимские соглашения закрепят Брест, Баранович и Пинск. Кроме того, запланировано подписание целого пакета документов с участием Брестского областного совета депутатов. В рамках двустороннего сотрудничества субъекты хозяйствования подпишут коммерческие контракты на сумму, превышающую 1 миллиард российских рублей. Ивацевич Древ в этом году планирует начать строительство еще одного завода по производству древесно-стружечных плит мощностью 600 тысяч кубометров в год. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Ильницкий. Проект вошел в программу социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы. К реализации предприятие намерено приступить уже в этом году. Ввести новый завод в эксплуатацию планируется в 2029. Этот проект позволит увеличить объемы производства, выручку предприятия и, соответственно, абсолютную доходность не менее чем в 3 раза, пояснил гендиректор. Помимо этого, на Ивацевич Древ в активной фазе находится проект по организации производства кухонных столешниц. Часть оборудования закуплена, заключены контракты на следующую партию, ожидаются поставки. Это позволит сформировать более комплексное предложение на рынке и, соответственно, более полно удовлетворить требования потребителей. В нынешнем году в Брестской области на период жатвы дополнительно привлекут более 340 механизаторов и помощников-комбайнеров. Всего в уборочной кампании задействуют 1316 зерноуборочных комбайнов. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков рассказал, что 84 из них пополнили парк сельхозпредприятий в этом году. В ближайшие дни должны поступить еще 14 машин. Таким образом, средняя нагрузка на комбайн во время уборочной компании составит 265 гектаров. На отвозке урожая планируют задействовать 1618 единиц транспорта. К работе готовы 344 зерносушильно-очистительных комплекса. В области их обновляют каждый сезон. Анатолий Щупленков уточнил, что зерновые и зернобобовые культуры без учета кукурузы в области предстоит обмолотить на площади порядка 350 тысяч гектаров. Ресурсов достаточно, чтобы привести уборку качественно и в оптимальный срок.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня состоится республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Место проведения – организации, находящиеся на территории районов городов республики. Как сообщила главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович, специалисты профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по вопросам, связанных с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Участие в приемах граждан примут также сотрудники прокуратуры. График профсоюза союзного правового приема граждан в Брестской области размещен на сайте областного объединения профсоюзов. Брестский вагонный участок уже 4 года сотрудничает со студенческими отрядами. Первопроходцами совместного проекта стали 17 человек. В 2026 году студотрядовцев более 60. Требование обязательно после окончания обучения по профессии проводник пассажирского вагона отработать с 1 июля по 31 августа. По итогам конкурса «Трудовой семестр 2025» Брестский вагонный участок признан лучшим нанимателем белорусских студенческих отрядов области. Также ему была объявлена благодарность Брестского горисполкома за активное участие в развитии студотрядовского движения и организации вторичной занятости молодежи. В субботу, 27 июня, с 10 до 12 часов в УВД Брестского облсполкома состоится День открытых дверей. Гостями облуправления станут учащиеся классов правовой направленности Брещины, воспитанники патриотических клубов области, члены молодежных отрядов охраны правопорядка и Белорусского республиканского союза молодежи, военнослужащие войсковой части 5526, а также молодые люди, которые в ближайшем будущем планируют связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел. Гостей ждут выставка специальной техники, служебные собаки департамента охраны, демонстрации работы полиграфа и центра мониторинга общественной безопасности, секреты и лайфхаки успешного поступления в Академию Института МВД, а также приема на службу в органы внутренних дел и многое другое. Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Года.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.

0: 9.11 в стране. Рад приветствовать всех, кто уже присоединился к нашей радийной утренней компании. Влад Романенко в рамках «Самого доброго утра» готов хотя бы попытаться перевернуть ваше представление о том, что и четверг может быть абсолютно прекрасным без вот этих вот маркеров в ожидании пятничного вечера. Ну вот, а все почему, друзья мои, вы спросите у меня, а я вам отвечу. А вы утром открываете глаза, вздохнули, почувствовали приятный слегка жженый воздух в нас. Ну или, как правило, это в квартире, где-то на участке, деревенька, если вы предпочитаете более благородный или уединенный образ жизни, отдыха и так далее. Кто-то из вас отправился на работу. Первая мысль, которая пришла в голову, возможно, вас встревожила. Ну а кто-то сейчас находится в отпуске, и вы знаете, друзья, я тоже могу сказать, что их, людей отпускных, тревожит не менее всего. Но, как правило, какие-то объемы работы, какие-то приятные все-таки объемы работы, если же говорить о работе на свежем воздухе, в компании, в уединении с, значит, тяпкой, с лопатой и так далее и тому подобное. В общем-то, знаете, труд действительно в хорошем смысле этого слова облагораживает и делает нас благодарными к тому, что мы живем на этой планете, мы делаем какие-то приятные вещи для себя, в первую очередь, для родных, для близких, в общем, для людей, которые вам не безразличны. Поэтому было бы неплохо-то передать привет всем этим людям, сказать им просто спасибо за то, что они есть в вашей жизни. Студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, плюс 375, код 3339920011. Ну и, собственно, будем отправляться далее в очередной час, где нас ждет розыгрыш с подробностями уже совсем скоро.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

собственно, возвращаясь в эфир, чтобы напомнить, что у нас в этом часе состоится розыгрыш, и не просто розыгрыш, а аппетитное комбо, которое кто-то из вас обязательно получит уже к концу этого часа. Мы определим, конечно же, но я напомню, что комбо аппетитное, собственно, которое составляет из себя пиццу и очень даже вкусный прохладительный напиток от кафе «Гараж» по адресу Советская, 73. Действительно, всегда актуальное меню, всегда приветливые официанты, любимое место для всех горожан, гостей города, невероятно красивая мансарда, прекрасный уголок для детей и для родителей, для того, чтобы провести время с комфортом и аппетитом. Ну и, собственно, к вопросу мы перейдем уже достаточно скоро, просто напоминаю о том, что чем больше вас, тем больше шансов у каждого из вас, но меньше, конечно же, если брать отдельно коллективно, но тем интереснее, тем и захватывающе, и загадочно, что же это за вопрос, к чему он будет приурочен. Конечно же, гаражная гонка, которой мы объявляем старт, и он действительно обязательно будет к финишу.

определен. И, собственно говоря, мы определим победителя уже совсем скоро. Так что, друзья, будь вместе с нами. Буквально через пару-тройку композиции и прогноз погоды будет звучать вопрос. Дождитесь.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 со знаком плюс.
1: Реклама. Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Ну что ж, друзья, мы готовы поиграть и разыграть аппетитное комбо от кафе «Гараж», который находится по адресу Советская, 73. Ну и, собственно, в комбо входит, что у нас аппетитная пицца и прохладительный напиток, который достанется кому-то из вас. Ну, собственно, держать интригу нет никакого смысла, и я готов прямо здесь и сейчас перейти к главному вопросу. Итак, будьте внимательны. Ну что ж, друзья, назовите мне, в каком месяце был опубликован пост на странице Instagram об открытии кафе «Гараж» в Бресте. Еще раз повторю, в каком месяце был опубликован пост на официальной странице Instagram об открытии кафе «Гараж» в Бресте по адресу Советская, 73. Свои варианты отправляйте на студийный вайбер +375 код 33 399 00 11. Ждем!

0: Реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

ушах под яркий трек Кэша и Питбули, готовы действительно подвести итоги и, конечно же, напомнить, за что мы все-таки сражались. Сегодня, друзья мои, сражались мы за комбо пиц плюс напиток от кафе «Гараж», который находится по адресу Советская, 73. Ну, собственно говоря, тяну ту самую резину и лямку, называть как хотите, тоже не имеет никакого смысла. Вопрос звучал следующим образом. Необходимо было, ну, где-то вспомнить, где-то перейти по страницам, где-то воспользоваться интернетом, конечно же, и назвать, в каком месяце был опубликован пост на странице Instagram об открытии кафе «Гараж» именно в Бресте. Самый внимательный радиослушатель зашел еще дальше. Есть официальная из официальнейших страниц кафе «Гараж», и, собственно говоря, на ней был опубликован пост в 2024 году, в октябре месяце, если быть еще точнее, 29 октября, о том, что кафе «Гараж» открывается в Бресте. Действительно, это так, это новая глава истории атмосферного места, где много уютных встреч с самыми яркими и уникальными людьми, с неподражаемым интерьером, ну и, конечно же, веселыми какими-то историями, которые, ну, наверняка приносят вот какие-то свои плоды. Ну, не будем вдаваться в подробности, понятное дело, что место прекрасно, особенно для проведения каких-то летних встреч и мини-вечеринок, собственно говоря, да. В октябре месяце это правильный ответ, и самый первый из первых, точнее, первая из первых у нас была прекрасная Анна, абонент с последними цифрами 1767, вам достает сертификат на комбо пиц плюс напиток от кафе «Гараж» по адресу Советская, 73. Поздравляем, друзья, ну и, конечно же, не отчаиваемся, завтра пятница, завтра очередной забег гаражной гонки, как говорится, на старт, внимание, и полетели. Ну а мы все-таки полетели с вами вместе в очередной следующий час, где вас ждет тоже много всего интересного, ну и, конечно же, наш традиционный пост-опрос. Не пропустите.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика Даниэла Франсишку Шапу с Днем Независимости. Об этом белты сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Дружественные отношения между нашими странами выдержали испытания временем. Еще полвека тому назад Беларусь внесла свой вклад в борьбу мозамбикского народа за национальное освобождение от колониального господства, говорится в поздравлении. Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем Государственности. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Словению объединяет близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков поздравил хлеборобов открытого акционерного общества «Молодая гвардия» с началом страды. Как сообщает СБ «Беларусь сегодня», Анатолий Щупленков отметил, что для дружной и качественной уборки в хозяйстве и в области созданы все условия. Отдача первых полей обнадеживает. В целом клин зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы на Брещине составляет 350 тысяч гектаров. Сделаем все возможное, чтобы убрать урожай до зернышка. Блогеры и журналисты Брестской области посетили «Дестайл Мебель» в Ивацевичском районе. На сегодняшний день в ассортименте компании представлено 23 модели диванов, включая 2850 модулей. В 2024 году компания начала продажи на внутреннем рынке Беларуси и в страны ЕАЭС и Грузию.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В хозяйстве «Шини Агропродукт» состоялся мастер-класс в рамках республиканского марафона молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Бойцы студенческого отряда «Лидер» смогли на один день погрузиться в реальный рабочий процесс одного из ведущих агропредприятий Пружанского района. Спикер встречи, специалист по идеологической работе Алена Покало, рассказала о карьерных возможностях для молодых специалистов в хозяйстве. И последнее. В Бресте накануне стартовал розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею на траве 2026 года среди мужских команд. Участие в соревнованиях принимают 4 команды, призеры национального первенства 25-26, хоккейные клубы «Минск» и «Гомель», сборная Санкт-Петербурга и хозяин площадки «Брестский строитель». В первом матче домашнего турнира действующие чемпионы Беларуси, брещане, разгромили петербуржцев со счетом 10-1, а минчане были сильнее гомельчан 8-5. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Ох, действительно, друзья, говорят, учение света не учение, вечная экономия на электричестве. Ну, вот эти вот знания присказок, поговорок, народных примет, как культурный код, висит над нами, наверное, с самого младенчества, передается из уст в уста и так далее по цепочке. А вот как вам это? Не разбей зеркало, а обязательно к несчастью, перебежала черная кошка, быть беде. И вот это самое любимое, если падает кухонный предмет, там вилка или, например, нож, это обязательно гости нагрянут вам домой. Ну, насколько вы компанийский человек, мне только приходится догадывать, а вот знание примет, и причем примет народных, наверное, это действительно вещь интересная, как минимум. Насколько полезная, будем узнавать на протяжении всего этого часа, поэтому пост-опрос, друзья мои, будет звучать для вас следующим образом. А вы верите в народные приметы? Заходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте, собственно, совершенно скоро все это будет опубликовано, вы сможете проголосовать, где-то поделиться своим мнением, вспомнить одну из самых любимых и работающих лично в вашем случае народных примет и, конечно же, в принципе, поделиться теми, о которых человек просто даже и не слышал. И мы тоже будем этим заниматься, благо у нас есть большая сила интернета, ну и где-то там в закромах затаились те самые старые народные приметы, о которых говорили нам наши родители, бабушки и дедушки, ну и, в общем, так далее по списку до какого-то седьмого колена. В общем-то, да, друзья, студийный вайбер тоже к вашим услугам. Можете написать, можете рассказать любимую народную примету. Плюс 375 код 33 39 00 11. Ну а мы, как всегда, будем двигаться далее.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

примета и задел на будущее. Вот, кстати, мотайте на ус, молодые пары, которые только-только начинают свою совместную семейную жизнь. Ну, собственно говоря, переходить к приметам — это наша такая, знаете, небольшая обязанность, маленькая обязанность этого часа, чтобы узнать ваше мнение, наши дорогие. Так что переходите на официальную страницу радио Брест во ВКонтакте, пост-опрос, и звучит он следующим образом. Ну, а вы верите в народные приметы? Есть несколько вариантов ответа. Например, я больше доверяю точным данным, верю в приметы, у которых есть научное объяснение, либо относитесь к ним, ну, абсолютно по-простому, либо же с юмором. Вот такие вот у нас есть варианты, поэтому делитесь и вы, в том числе, если у вас есть парочку народных примет, которые вы верите и которые обязательно каким-то образом сбываются у вас, мы готовы послушать. Ну и, конечно же, почитать парочку сообщений, которые вы успели отправить на студийный вайбер. Вот Наталья, между прочим, пишет, что верить в приметы — это плохая примета. Верить, но не во все. Вот такой вот практичный подход. Ну и, конечно же, от Вячеслава тоже есть следующее сообщение. Не верю в приметы, но в последнее время почему-то люди часто тычут именно в те самые приметы, и они сбываются. Может, все-таки это правда? Ну, знаете что, я не хочу вас расстраивать. У каждого примета есть своя особая, есть свой особый смысл и есть своя вот особая стать, скажем так. Поэтому так или иначе, сбываться им или нет, это дело абсолютно и сугубо каждого из вас. Поэтому верите вы или нет, переходите, голосуйте. Обязательно к концу этого часа мы подведем итоги.

0: Погода.
1: По информации пресс-служба «Гидромета», сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 со знаком «плюс». В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: А вот так! И это десятка.
9: А вот так?
10: И уже 14.
8: А если так? Уже 14 и 4.
9: Так это рыба.
8: Нет, это альфа.
11: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слушай наших.

И действительно так, друзья, искать какие-то глубинные большие смыслы народным приметам все равно, что хватать солнце голыми руками. Вроде бы прикрыть какие-то яркие лучи, которые попадают в глаза, можно, но фактически это тебя не убережет от, ну, условно говоря, какого-то солнечного ожога, если все время проводить на солнце в такой-то позе. Да, и действительно, не поймав солнце, мы можем поймать какой-то определенный вайб, как сейчас говорит молодежь, а может уже и не говорит, кстати говоря. Но смысл по-простому, если прогуляться по разного рода народным приметам. Вот, например, многие или знают, мы, конечно, никак не пропагандируем курение, но вот есть такая народная примета, как третьим не прикуривают. А вот эта примета, кстати, очень новая и очень работающая. Как ни странно, появилась она, кстати, во время Первой мировой войны, когда методом проб и ошибок выяснилось, что если прикуривать в окопе, то стрелок с вражеской стороны успеет среагировать и как следует прицелиться. Когда огонек прикоснется к папиросе, получается прикуривающего. Ну вот такие вот интересные моменты. Ну, как говорится, и разбитое зеркало к несчастью приводит, и не такое уж древнее суеверие, все-таки бьющиеся зеркала это изобретение весьма позднее, но зато распространенное чуть ли не всепланетарно. Отражение в зеркале — это полное наше подобие и, согласно законам некой магии, имеет с нами глубочайшую связь. То есть, если зеркало разбилось, то разбилось и твое отражение в нем, а это ничего хорошего оригиналу не сулит. Ну, так ли это на деле, друзья, хотелось бы выяснить и лично у вас. Пишите, если вы сталкивались с подобной ситуацией. Студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375, код 33 399 2011. Ну и, конечно же, совсем скоро будем подводить итоги.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.
2: Итак, без 10:11 самое точное время в Бресте и Беларуси в целом, друзья мои. Я, конечно, как всегда, готов с огромнейшим удовольствием подвести итоги, но перед этим обратить внимание на сообщение от Екатерины, которая, собственно, и поделилась своим мнением по поводу народных привет. И, Катюш, доброе утро и вам в том числе. Лично я к суевериям отношусь немного с иронией, но, встретив черную кошку, почему-то сразу скрещиваю пальцы на руках и, как большинство людей, загадываю желание на падающую звезду. Бросаю монетки в фонтан и не ем с ножа и так далее и тому подобное. Но все-таки такой вот скепсис оборачивается вот такой вот полной и беспрекословной верой в народные приметы. Вы знаете, с иронией, с шуткой хорошо это все было сказано, понятное дело, потому что, ну, как-то так вот зародилось, как-то так и получилось, что это наш действительно культурный код, и в народные приметы веришь, и все тут без объяснения. Ну и, собственно говоря, подводить итоги тоже приятное занятие, друзья мои. Так, а вы верите в народные приметы? 67% проголосовали за вариант «Отношусь как к культурному наследию», но оставшиеся 33% верю в те, у которых есть научное объяснение. Итак, друзья мои, спасибо всем большое за компанию, за вашу активность, за сообщения, которые вы отправляли на протяжении всего самого доброго утра в компании Влада Романенко. Ну и, конечно же, всем по традиции хочется пожелать отличного продолжения дня. Не отчаивайтесь, идите только вперед и помните, что завтра, друзья, долго. Долгожданная пятница. Ну и четверг — это тоже всегда хорошо. Все, по традиции, еще раз всем огромное спасибо. Всех обнимаю. До встречи. До завтра. Пока-пока.
3: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. По указанию президента Республики Беларусь прорабатываются механизмы, которые позволят украинским гражданам посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах, сообщили Белта в Госпогранкомитете. Белорусские пограничники полностью готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск жителей украинского приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника «Альманские болота» в Столинском районе. Украинские граждане смогут пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска. Соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам. В водоемах Брестской области фиксируется опасность замора рыбы. Заморы в летний период происходят в результате критического дефицита растворенного в воде кислорода, что неизбежно приводит к массовой гибели рыбы и других водных животных. Главными причинами уменьшения содержания растворенного кислорода является интенсивное цветение воды из-за размножения и отмирания сине-зеленых водорослей, а также гниение подтопленной растительности в поймах рек в результате резкого увеличения уровня воды после ливневых дождей. В случае обнаружения фактов гибели рыбы или явных признаков предзаморных явлений специалисты просят всех граждан, посещающих водоемы, незамедлительно информировать инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды или местные органы власти.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На этой неделе Брестская область присоединилась к марафону молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Все регионы подготовили насыщенную программу, в которые вошли встречи, флешмобы, акции, слеты, концерты, экскурсии и дискотеки. Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемормазович рассказала, что во всех районах первого региона есть свои традиции, которые относятся к самому молодежному празднику. Так, только в Барановичах и Барановичском районе пройдет около 20 мероприятий. В конце недели Ивацевичский район будет удивлять фестивалем хорошего настроения «Молодежный микс» и районным туристическим слетом работающей молодежи, изюминка Каменецкого района, городской квест «Именитые люди земли белорусской», творческую волну в Лунинце поднимет фестиваль красок, районный праздник «Молодость, талант, энергия» станет апогеем молодежной недели в Малорите. И последнее. Пинск на три дня станет центром культурной жизни региона. С 26 по 28 июня здесь пройдет городской фестиваль искусств «Зори над Пиной», ставший визитной карточкой столицы Полесья. Основные события развернутся на площади Ленина. В празднике профессионального и любительского творчества примут участие мастера хореографического, вокального, театрального искусства, музыканты и ремесленники из разных уголков Брестской области. В первый день фестиваля прямо под открытым небом пройдет рекордная тренировка «Фитнес-максимум Пинска». Вечером того же дня камерный оркестр Брестской филармонии представит программу «Музыка Голливуда и хиты». В субботу для пинчан и гостей города выступит местный саксофонист Андрей Головенко. Ярким событием второго дня фестиваля также станет фитнес-марафон «Букет белорусской красоты и грации», приуроченный Году белорусской женщины. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.

0: Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
1: Реклама.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. В районе готовят и проверяют техническую готовность зерноуборочных комбайнов к предстоящей жатве. Техника должна быть полностью исправна и укомплектована необходимым оборудованием, а у механизаторов на руках должны быть документы и допуски. От этого во многом зависят итоги уборочной кампании. Всего в Ивановском районе осмотру подлежат 90 комбайнов, рассказал главный государственный инспектор Управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Геннадий Типун. В целом в Ивановском районе с первого раза техосмотр прошли около 93% машин. У специалистов есть еще время завершить ремонтные работы и пройти повторную проверку. Согласно графику, вся техника, задействованная в уборке, должна быть полностью готова к 1 июля. Автопробег в рамках районной молодежно-ветеранской акции «Поклонимся великим тем годам», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, совершили представители общественных организаций, коллективов предприятий и учреждений, ветеранского актива и органов власти. Колонна из более 30 автомобилей с государственными флагами отправилась из центральной части города и проехала длительным маршрутом. На этот раз участники акции посетили памятные места на территории Молодовского сельсовета, где насчитывалось большое количество захоронений жертв войны. Памятный рейд завершился в Иваново. В агрогородке Дружиловичи увековечены имена членов экипажа военно-транспортного самолета средней дальности Ли-2. Самолет был сбит при выполнении боевого задания в лесу 30 июня 1944 года. Установлены имена погибших: Марк Зубенко, Федор Рябинин, Леонид Верховцев, Николай Строганов, Константин Удальцов. Борису Пестрякову удалось выжить. Память о мужественных летчиках воплотилась в форме мемориальной плиты из черного гранита с именами героев. Рядом с памятником установлен тематический информационный стенд. В головном офисе открытого акционерного общества АСБ «Беларусьбанк» в Минске прошла торжественная передача ключей от современного медтранспорта в рамках благотворительного проекта «Доступная медицинская помощь» с «Беларусьбанком». Председатель правления Виктор Ананич вручил ключи от автомобиля медицинского назначения главному врачу Ивановской центральной районной больницы Юрию Ильющенкову. Заместитель председателя Ивановского райисполкома Наталья Костюкович выступила со словами благодарности за участие банка в реализации отдельных вопросов укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.
0: Новости.
2: Уютная библия-кафе «Читаем русскую классику» на минувшей неделе развернулась на улице 17 сентября. Гостями праздника с элементами театрализации в рамках проекта «Цикл вечеров о величии литературного наследия русского мира», посвященных 205-летию Федора Достоевского, реализуемого при поддержке фонда «Русский мир», стали учащиеся и педагоги школ города, представители ветеранского актива, посетители Ивановского территориального центра социального обслуживания населения и просто жители райцентра. В ходе тематического представления «Под открытым небом» речь шла о судьбе великого писателя, суровых испытаниях, выпавших на его жизненном пути, которые формировали его личность и мировоззрение. На пешеходной улице города разыгрывались инсценировки по его произведениям. Место притяжения туристов в Сочивковском сельсовете – дом травника в деревне Стрельна. На экскурсию приезжали воспитанники школьных лагерей. Здесь предлагали детям мастер-классы по приготовлению травяных чаев. Дети с удовольствием посетили целебные грядки, на которых выращивается иссоп, шалфей, чайная роза, лаванда и многие другие ароматные растения. Средняя школа номер 3 города Иваново на протяжении длительного времени в рамках республиканского проекта «Родительский университет» тесно сотрудничает с представителями отважной профессии – спасателями. Во время очередной встречи речь шла о деструктивном контенте и его влиянии на психику молодых людей. Педагог-психолог сделала акцент на том, что деструктивное поведение не должно стать частью жизни подростков. Необходимо понимать, что интернет вместо вспомогательного ресурса может стать угрозой для здоровья молодого поколения, так как способен негативно влиять на картину мира подростка. Даже на летних каникулах воспитанники отделения Ивановской ДЮСШ в деревне Махро продолжают упорные тренировки. В июне юные легкоатлеты успешно выступили на крупных республиканских стартах. На республиканской спартакиаде школьников Тимофей Трушко завоевал бронзу в беге на 60 метров с барьерами, принеся важные очки в копилку сборной Брестской области. А неоднократный победитель областных соревнований Егор Кананчук на первенстве Республики Беларусь по легкой атлетике занял 4-е место. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Всем здравствуйте, здравствуйте. 12.12 показывают наши студийные часы. А это означает, что старт этого дневного эфира врывается в вашу жизнь. Очень здорово, если вы с нами, если вы слушаете, если вы слышите, и если вы вместе с тем готовы уже немножко погрузиться в обеденную атмосферу и уделить время своим вопросам. А вопросов у людей, как правило, множество. Я, Юля Майская, не понаслышке это знаю. Вопросы могут быть связаны с тем, что приготовить сегодня на ужин, либо куда-нибудь сходить и что-нибудь интересное посмотреть. Да вот только самое главное, не забыть очки, а то, возможно, проблема со зрением и удовольствие от того, что спектакль будет идти или какое-то любимое кино, а вы толком ничего не рассмотрите, доставляет какую-то совершенно некорректную, знаете ли, возможность отлично и хорошо провести вечер. Для того, чтобы хорошо смотреть на этот мир, как говорят люди, широко открытыми глазами, тогда, друзья мои, нужно заниматься своими глазами, правда, заниматься своим здоровьем. И сегодня мы будем говорить не только об этом, а еще о многом другом. Знаете почему? Да потому что в студии здесь прямого эфира напротив меня сидит красивый молодой человек, талантливый. И не просто житель города Бреста, а житель Бреста, который дает возможность брещанам и приезжим, в общем-то, в том числе мы об этом поговорим, смотреть на этот мир широко открытыми глазами, может быть, чему-то удивляться, но влюбляться в эту жизнь заново. Ну что, здесь в студии прямого эфира. Напротив меня сидит Макарчук Константин Васильевич, врач-офтальмолог. И сейчас, внимание, мне нужно проговорить это слово, ведь я радиоведущая, и по-другому абсолютно никак. Правда, ветриоретинальный хирург, директор центра микрохирургии глаза Макарчука. Константин Васильевич, горда рядом находиться с вами сегодня. Здравствуйте.
1: Добрый день, Юлия. Добрый день, слушатели дорогие.
0: Мы вас ждали, и спасибо, что вы пришли. И я очень надеюсь, что наш разговор сегодня будет для кого-то очень полезен на деле. Итак, Константин Васильевич, рады видеть вас, как я сказала. Вы известный хирург. А сейчас еще раз попробую. Ветриоретинальный, я же правильно говорю это слово?
1: Да, да, все верно.
0: Вот так. Основатель и директор центра микрохирургии глаза Макарчука в Бресте. Расскажите, с какой главной миссией создавалась ваша клиника и в чем ее ключевое отличие от других офтальмологических центров? Скажут, вот Юля, да. Ну, вот такой вопрос у меня к вам.
1: Ну, на самом деле, хотелось в своем городе, чтобы был центр, который выполняет не только, ну, стандартную хирургию, там, замену хрусталика, катарактальную хирургию, какие-то лазерные коррекции, но в то же время оказывал такую высокотехнологичную, высокоспециализированную помощь людям с патологией сетчатки. Вот я 8 лет проработал в Гомеле в радиационном центре республиканском. И вот наше отделение в основном специализировалось на таких тяжелых пациентах с сахарным диабетом. Это отслойки сетчатки, какие-то центральные разрывы. И порой люди, которые к нам ехали даже с сахарным диабетом, это очень, на самом деле, неудобно соблюдать и режим питания, и инсулинотерапии. И даже были случаи не раз, когда пациент ехал на операцию с одним глазом, с кровоизлиянием, и буквально на перроне у него случалось кровоизлияние в единственный глаз зрячий, и человек оставался слепой, и, ну, было проблематично даже добраться до отделения для того, чтобы ему оказать помощь. И поэтому вот такая идея возникла в своем городе — выполнять вот эти сложные вмешательства при отслойке сетчатки, при центральных разрывах, при сахарном диабете, где двумя руками надо постараться всю сетчатку очистить от пролиферативной ткани рубцовой, которая вызывает отслойку сетчатки.
0: Константин
1: вот это, наверное.
0: Вот вы знаете, мы говорим с вами, сейчас, возможно, слушают нас люди, у которых есть вопросы, и если они есть, мы готовы дать на них ответы. Поэтому обратная связь здесь, в студии, посредством студийного вайбера, она приветствуется и активна для вас, уважаемые радиослушатели, поэтому не стесняйтесь, пишите, не упускайте эту уникальную возможность получить сегодня ответ от самого Константина Васильевича Макарчука. Итак, 33 код 399-001. 8-912, номер студийного Вайбера. И ведь ваш центр действительно ассоциируется с самыми сложными операциями. Давайте еще более подробно, вот так, чтобы это был прям постулат, чтобы наши люди запомнили, какие направления работы сегодня являются приоритетными для клиники.
1: Ну, приоритетные направления, в общем-то, все, но у нас есть все, и опыт, и квалификация, и оборудование для того, чтобы выполнять сложные вмешательства на сетчатке. Отслойка сетчатки – это экстренная патология, которая требует немедленного вмешательства, и порой добраться до другого города, сдать анализы – это потеря времени, которая... при которой сетчаткой необратимо погибают нервные клетки, и, к сожалению, результат, если и будет положительный анатомически, она приляжет, но функционально, это отслойка сетчатки с кровоизлиянием очень часто. Это пациенты с сахарным диабетом, когда порой, особенно у диабета первого типа, когда пациенты на диализе, опять-таки, им сложно куда-то ехать, у которых давление артериальное прыгает, молниеносные есть формы развития вот этого процесса пролиферативного, который приводит к слепоте. А вот это вот также в нашем центре выполняем какие-то сложные хирургию по катаракте. Это различные подвывихи хрусталиков. Есть ситуации, когда уже ранее имплантированный хрусталик смещается. Мы также его закрытой техникой без разрезов можем поставить на место. Причем уже на следующий день будет пациент, можно сказать, реабилитированный и вернется к обычному образу жизни. В нашей клинике представлены все виды лазерной коррекции на сегодняшний день. И даже есть те, которые мы единственные выполняем в Бресте.
0: То есть, если человек чувствует себя абсолютно здоровым, нет никаких патологий, но устал носить очки, это тоже ваши пациенты? Вот, ну, с такой незамысловатой потребностью. Правильно?
1: Да. То есть пациента должно прежде всего быть желание избавиться от очков. Либо ему надоели контактные линзы, либо ему неудобны очки в силу его профессиональной деятельности.

0: Очень интересная тема, меня касается лично. Хотела бы поинтересоваться, а по какому номеру телефона можно записаться на консультацию в вашу клинику?
1: Вы знаете, наверное, проще я так сходу не скажу. У нас сайт, Instagram RetinaBuy. Retina латинскими буквами buy. И там есть вся информация, и телефоны, и администраторы, они в полном объеме владеют всей информацией, они проконсультируют и смогут записать на диагностику.
0: Вы не поверите, но я тоже владею всей информацией, готовилась к нашему интервью, к нашей встрече, поэтому я, Олег, для вас могу продублировать номер телефона. Конечно. Плюс 375-29-650-17-17. Именно набрав этот номер телефона, можно действительно записаться на диагностику и, в общем-то, разрешить абсолютно все свои вопросы. Ну что, мы прервемся на небольшой рекламный блок, музыкальный композицию. Вернемся в студию прямого эфира. Радио Брест совсем скоро. Дождитесь и не переключайтесь.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа». Это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламы.

0: Всем привет, дорогие друзья! По-прежнему здесь Юля Майская и в эфире Радио Брест. Мы говорим сегодня о важном. Как этот мир увидеть широко открытыми глазами? И если мы с вами зачастую видим это, эти люди, которые не испытывают проблем зрения, то те люди, которые действительно столкнулись с такой проблематикой, знают, что счастье заключается в том, чтобы видеть мир своими глазами, возможно, не через линзы, не через очки, удивляться, радоваться и оставаться счастливыми. Сегодня здесь, в студии прямого эфира, Константин Васильевич, врач-офтальмолог. Макарчук, скажу, вот фамилия-то главная. И многие, я знаю, из вас знают, да, клиника Макарчука, мы знаем. И, между прочим, есть такая обратная связь, я вижу сообщение. Врач-офтальмолог, ветроретинальный хирург, директор Центра микрохирургии глаза Макарчука. Константин Васильевич, ну что, мы пойдем дальше по вопросам. Прежде чем человек действительно попадает в операционную, ему предстоит пройти обследование. Часто пациенты удивляются, зачем тратить 2 часа на диагностику, если сама операция длится минуты. Расскажите, почему этот этап, диагностика, называется самым важным?
1: Но на самом деле сама операция, она длится там до минуты. Но результат операции, как правило, это молодые пациенты, социально активные. И, конечно, диагностика решает все для того, чтобы результат был стабильный на долгие-долгие годы, чтобы не было никаких там докоррекций. Для этого очень тщательно надо провести диагностику. И я вот уже сказал, что в нашей клинике на сегодняшний день представлены все виды коррекции, и каждый лазер, он непосредственно завязан со своим диагностическим прибором. Поэтому у нас есть возможность даже обследовать роговицу, определить ее толщину в каждой точке на 3 приборах, то есть по-разному, со всех сторон. И даже на субклиническом есть ситуации, вот кератоконус, когда роговичка истончается. Очень важно не пропустить на субклиническом, на начальном уровне, когда пациент еще не видит никаких изменений клинически, распознать, что это кератоконус, и, конечно же, отказать пациенту в операции. За этот час надо понять хобби, как я уже говорил, пациента, его профессию. Потом проводим тщательную диагностику со стороны роговицы, то есть делаем карту роговицы, по которой лазер будет работать. Расширяем зрачок, исключаем синдром сухого глаза. Нам надо понять, стабильна ли близорукость. Если она прогрессирует, категорически тоже сначала лечим, отказываем. То есть очень-очень много параметров и факторов, которые надо учесть для того, чтобы безопасно все закончилось.
0: Ну и ведь для действительно качественного обследования, так или иначе, необходимо уникальное оборудование. А вот какое уникальное оборудование задействовано в вашем центре для проверки глаз перед лазерной коррекцией? Что именно вы и проверяете в том числе?
1: Ну, как правило, вот пациенты, которые идут на лазерную коррекцию, они пользовались уже контактными линзами. У них есть всех в основном синдром сухого глаза. Вот у нас есть 2 прибора. Это бесконтактные приборы, которые определяют время разрыва слезной пленки, мениск слезный. И таких пациентов, конечно, предварительно, опять-таки, мы не берем в операционную. Их надо пролечить прежде чем, потому что любая лазерная коррекция, за исключением вот лентикулярной, которую мы делаем, она добавляет синдром сухого глаза. И наша задача выявить его. Плюс кератотопографы, которые, опять-таки, определяют толщину роговицы в разных ее точках. Если же это направление сетчатки, это компьютерный томограф с функцией ангиографии, который позволяет выявить. Это, по сути дела, приборы, которые делают гистологический срез сетчатки вот прижизненно за пару секунд. И можно понять, есть сосуды под сетчаткой, либо их нету. То есть приборов очень много, и один одного дополняют, поэтому что-то пропустить, ну, сложно на самом деле, и это важно.
0: Мы еще более подробно остановимся и на этом вопросе. Совсем скоро прервемся на блок рекламы и погоду. И не переключайтесь, и по-прежнему мы ждем ваши вопросы на студийный чат Вайбера. 33-код 399-0011. Он активен для ваших сообщений, уважаемые радиослушатели. Ну и по-прежнему записаться на диагностику можно по телефону. Буду повторять вам я, чтобы вы запомнили. +375-29-650-17-17.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. И вместе с тем оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области достигнет от 27 до 32 градусов тепла. В Барановичах 27-29, Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32 тепла.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Знай наших.

0: Всем здравствуйте, дорогие друзья. И этот эфирный час посвящается абсолютно всем тем людям, кто, возможно, на этот мир смотрит широко открытыми глазами, но видит не совсем хорошо. Как сделать так, чтобы было действительно ярко, светло, чтобы вы смогли позитивно, открытым взглядом смотреть на этот мир, удивляться, радоваться и оставаться счастливым, мы говорим сегодня. В студии замечательный гость, профессионал своего дела, Макарчук Константин Васильевич, врач-офтальмолог, хирург, директор Центра микрохирургии глаза Макарчука. Сегодня говорим о важном для вас, уважаемые радиослушатели. Итак, обговорили много, обсудили тоже с вами Константин Васильевич. Есть ли какие-то важные правила? Очень многих людей действительно волнуют подготовки к диагностике, вот что касается, да, вот лазерной коррекции. Например, нужно ли отказываться от контактных линз?
1: Ну, на самом деле, это очень важно. Самое главное, наверное, когда пациент идет на прием, постараться взять с собой любые заключения, которые были ранее, возможно, какие-то смежные заболевания, которые у вас есть, потому что все это будет влиять на реабилитационный процесс, на заживление. Доктору очень важно знать про какие-то хронические заболевания, аутоиммунные заболевания. Вплоть до того, надо рассказать доктору, не постесняться, те препараты, которые вы принимаете, даже препараты, которые вот против там проблемной кожи часто пациенты используют, они замедляют выработку, работу желез. И здесь тоже могут быть проблемы потом с синдромом сухого глаза и заживляемостью. Ну вот моя дочка, она сейчас планирует тоже лазерную коррекцию, она молодец, она хорошо готовится. Она даже сняла нарощенные реснички себе, потому что этот клей, он тоже забивает мейбомиевые железки, и это тоже может потом сказаться на заживляемость. Надо понимать, что мы будем капать капли, расширять зрачок, поэтому приехать лучше с кем-то, не за рулем. По-хорошему, да, отдохнуть надо просто, чтобы целлярная мышца была расслабленной.
0: Друзья мои, Макарчук Константин Васильевич знает, о чем говорит на деле, потому что это уникальный человек, уникальный врач-офтальмолог, хирург, директор Центра микрохирургии глаза Макарчука. И записаться на диагностику, на консультацию можно по следующим номерам. Плюс 375-29-650-17-17, один вам номер назову, или сайт retina.by. Правильно? Правильно. Хорошо, мы перейдем к следующему вопросу и к следующей теме, которая волнует тысячи людей. Это правда. Лазерная коррекция зрения окутана мифами. Самый частый страх. А вдруг я слепну во время операции? Или вдруг лазер дрогнет? Что вы говорите пациентам, которые боятся?
1: Ну, на самом деле, это исключено. Вот полностью, то есть человека, лазер работает на поверхности роговицы. Роговица, она толщиной 500 микрон, это полмиллиметра. И когда выполняется лазерная коррекция, обычная, клапанная, вот тот лесик, который все люди знают, для того, чтобы добраться до ткани роговицы, которая немножко шлифуется, исправляется, надо, получается, верхние слои роговицы аккуратненько снять, сформировать такую крышечку. И вот все осложнения, они связаны именно с этапом формирования вот этой крышечки. И еще 3-4 года назад у нас по старинке как бы выполнялась лазерная коррекция при помощи микрокератома, при помощи лезвия. И вот все осложнения, которые мифы существуют, они именно связаны с формированием крышки и вот с этим микрокератомом, резом микрокератома. Поэтому мы ушли от этого, и у нас формирование вот этой крышечки выполняется фемтосекундным лазером. Он единственный в Беларуси. Это программируется на компьютере, и даже если человек во время процедуры где-то зажмурится, повернется, пошевелится, лазер просто остановится, и мы на следующий день сможем опять-таки придокироваться выше либо ниже. То есть там нет реза как такового, там просто идет микрорасслаивание кавитационными пузырьками, и здесь, в общем-то, бояться абсолютно нечего.
0: То есть мы делаем вывод, что человеческий фактор здесь минимизирован, потому как все рассчитывает компьютер на основе предоперационной диагностики.
1: Ну, поэтому... по сути дела, да, мы умышленно от тех минимальных рисках, которые были при микрокератоме, потому что когда едет лезвие, на самом деле оно жужжит, и человек может просто испугаться и непроизвольно дернуться, и, к сожалению, это микролезвие не остановить. Фемтолазер, здесь это исключено. Даже если человек пошевелится, он остановится, и мы на завтра не увидим даже никакого реза.
0: Существует мнение, что лазерная коррекция – это больно. Это вот то, к чему мы с вами подошли. Жужжит, кажется, человеческий фактор. А вот после нее нужно неделями сидеть в темной комнате. Как проходит процедура на самом деле? Давайте расскажем.
1: Ой, ну самое неприятное, мы каждый раз и говорим, и показываем, это распорочка, которая вставляется пациенту, чтобы он непроизвольно не смог закрыть глаза, векорасширитель. Вот она немножко давит, потому что бывает анатомия у человека такая, что глазная щель очень узкая, и на самом деле приходится, ну, мы пациенту говорим, что потерпите, сейчас немножко будет. Но это, опять-таки, пока работает лазер, это там буквально 20 секунд. Вот, а так мы капаем капли обезболивающие, которые снимают абсолютно поверхностную чувствительность, и ощущение, может, легкого какого-то давления, как вот мы, когда контактную линзу одеваем, не более того, поэтому болевых ощущений нет.
0: Мы знаем, Константин Васильевич, что в вашей клинике есть уникальная для Беларуси действительно методика лазерной коррекции зрения. И вы, мне кажется, уже немного даже об этом чуть-чуть где-то упомянули. Mm-hmm. Давайте мы более подробно об этом остановимся, но в следующем выходе после блока рекламы. Оставайтесь с нами, и ваши вопросы мы ждем. 33-код 399-0011. Пишите.
2: Наша музыка.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомагшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: арест.
1: Есть такие очень модные слова, инновационная технология, правда? Она бывает разной. И в разных контекстах она может приносить пользу людям абсолютно по-разному. Но вот где приносит пользу людям для того, чтобы ощутить этот мир через призму здорового зрения так, чтобы понять, да, я счастливый человек, я вижу этот мир широко открытыми глазами. Где это можно сделать? Конечно же, в клинике Макарчука. Друзья мои, Макарчук Константин Васильевич здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест» – это невероятная гордость и удача для каждого из нас. Врач-офтальмолог, хирург, мегапрофессионал своего дела. Директор Центра микрохирургии глаза Макарчука. Мы продолжаем общаться. Итак, Константин Васильевич, в вашей клинике действительно есть уникальная для Беларуси, для нашей страны методика лазерной коррекции зрения. Расскажите, как она называется, в чем заключается ее суть и чем она отличается от других методик?
2: Да, это лентикулярная хирургия, когда вот и мы говорили долго про крышечку, которая срезается, так вот эта методика, она как сравнима с лапароскопической методикой, то есть тут 2 мм доступ, то есть крышечка эта не формируется, и, соответственно, нервные волокна по всему кругу не перерезаются, синдром сухого глаза не возникает. Это пациенты, которые активно ведут образ жизни, спортсмены, то есть на следующий день можно уже заниматься какими-то контактными видами спорта, и ничего никуда не сместится, как при обычном лэсике, где есть крышечка, которой, ну, есть какая-то вероятность смещения. Плюс вся прочность роговицы, она в верхних слоях. Самый прочный коллаген сверху. И когда мы формируем крышку, мы пересекаем этот коллаген и ослабляем роговицу. При лентикулярной хирургии доступ 2 мм. Поэтому каркас, вот эта вот прочность глаза, она никак практически не меняется. То есть мы лентикулку, которая эквивалентна диоптриям в очкам, достаем через 2 мм. Вот. Какие-то искажения, какие-то аберрации, когда формируется лоскут, вот эта крышечка, они более выражены, в отличие от лентикулярной хирургии.
1: То есть можно сказать, что лазер бесконтактно формирует внутри роговицы вот эту микроскопическую,
2: абсолютно
1: мы сегодня верно, говорим, да. 2 мм, миллиметр и так далее, вот эту корректирующую линзу. Это потрясающе. Еще раз давайте скажем, как называется вот эта самая уникальная методика для нашей страны?
2: Самое первое, это в зависимости от прибора, тот, на котором выполняет, вот Smile была методика. У нас это SmartSight, у нас немецкий прибор. Но сейчас в мире они просто называются лентикулярная хирургия. Лентикулярная, бесклапанная, без крышечки хирургия.
1: Можно сказать, что все то, о чем вы сейчас рассказали, делает операцию малоинвазивной. Да? Каковы вообще главные преимущества этой уникальной методики для пациента?
2: Сохраняется максимальная прочность роговицы. То есть сюда и показания. Когда роговица тоньше обычного, это показание к смарт-сайту. Когда у пациента выражен синдром сухого глаза, дополнительно мы не пересекаем, мы не индуцируем, не вызываем синдром сухого глаза при этой хирургии.
1: Вот поговорили мы о многом, правда. С чего нужно начать пациенту, который вот в данную минуту слушает нас прямо сейчас, наш эфир, и мечтает навсегда снять очки?
2: Но прежде всего надо понять для себя, что я хочу избавиться от очков и от контактных линз. И только после этого, если пациент пользуется контактными линзами, значит, за 7 дней их надо снять, не пользоваться, перейти на очки и записаться на диагностику и пройти полную диагностику.
1: Спасибо вам за сегодняшнее интервью, которое состоялось. Я очень надеюсь, что нашим эфиром мы помогли нашим радиослушателям. И, возможно, после этого человек решит, ну все, я пошел снимать очки, потому что летом в них ходить крайне неудобно. Пришла к выводу следующему, что в вашей клинике, Константин Васильевич, есть оборудование для всех видов коррекции. Поэтому вы подбираете то, что безопасно именно для глаз ваших пациентов. Так что лично я предлагаю сделать шаг к новой, четкой, красивой жизни, где, конечно же, у него, у Макарчука Константина Васильевича, врача, офтальмолога, хирурга, уникального директора Центра микрохирургии глаза Макарчука. Еще раз спасибо за интервью. Желаю вам удачи.
2: Спасибо большое.
1: Меня зовут Юлия Майская. Дорогие друзья, мы с вами услышимся уже в следующем часе. Не переключайтесь.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Делегация Первого региона работает на полях форума регионов Беларуси и России в Минске. Глава области Петр Пархомчик посещает Белджи, где проводит секцию «Региональная политика. Главный инструмент обеспечения устойчивого развития территории союзного государства». Обсуждаются стратегические вопросы развития городов, новые экономические связи и совместные проекты. Первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий принимает участие в секции «Правовое обеспечение продовольственной безопасности союзного государства», которая проходит в Верховном суде Беларуси. Председатель Комитета экономики Брестского облсполкома Наталья Олехнович принимает участие в секции «Поддержка экономического развития Беларуси и России. Инструменты и возможности на базе Беласхолдинг в Жодино». На заседании форума планируется подписание ряда соглашений. Белозерскэнергоремонт Рубрестэнерго успешно реализовал уникальный заказ, от выполнения которого из-за сложной конструкции ранее отказались все профильные подрядчики. Специалисты предприятия нашли нестандартные технические и логистические решения и изготовили для нужд Минской ТЭЦ-4 крупногабаритные колеса дымососа горячего дутья одностороннего всасывания ГД-31. Вес одного такого изделия составляет 4000 килограмма, а диаметр достигает 3100 миллиметров, что делает их одними из самых крупных колес дымососа в текущем году. Оборудование уже полностью готово к отгрузке.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестском областном объединении профсоюзов сегодня работает общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Сообщить о возникших нестандартных ситуациях, таких как отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, значительное повышение цены на товары, их ненадлежащее качество и другое, а также внести предложения по улучшению работы торговых объектов, можно до 20:30 по телефону 8033-690-1717. Или на личном приеме по адресу Брест, улица Карла Маркса, 19. С 1 июля в Беларуси вводится обязательный налоговый минимум для плательщиков налога на профдоход. Теперь ежемесячно такие граждане должны заплатить в бюджет как минимум 45 рублей, независимо от полученных доходов. Прежде такие плательщики добровольно фиксировали свои полученные доходы, то есть формировали чеки в приложении «Профдоход». С них отчислялось в качестве налога 10% суммы, но кто-то вел деятельность периодически, и тогда налоги за некоторый срок мог вообще не платить. Теперь введен базовый минимум. Минимум для всех. Для тех же физических лиц, кто является получателями пенсии, минимальная сумма налога устанавливается в размере 18 рублей. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29, в Пинске ночью 14-16, днем 28-30, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 30 до 32.

Готовы вас не покидать на протяжении долгого времени. Это мы, да, уважаемые люди, с вами по-прежнему здесь Юлия Майская. А мы это кто? Конечно, Радио Брест, самая позитивная радиостанция страны. Всем здравствуйте, всем приятного аппетита. Если кто-то уже абсолютно законно, да, не наступил на свой бутерброд, а может быть, вышел действительно на свежий воздух, наслаждается этой теплой летней погодой. Сегодня, знаете ли, комфортно ветрено, я бы сказала так. Но вместе с тем не забываем, что синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары, друзья мои. Поэтому будьте предельно внимательны, аккуратны. Головные уборы вот в такую солнечную погоду, друзья мои, это наше все. Ровным счетом, как и сейчас меня поймут многие, солнцезащитный крем, да, который сохранит молодость нашей кожи. Друзья мои, будем вместе проводить этот день, а это час приветов и поздравлений, который залетает в сегмент нашего эфира для того, чтобы с удовольствием так или иначе озвучивать ваши сообщения. Итак, 33-код 399-0011. Ваши приветы самые жаркие и летние. А ваши поздравления, если действительно в календаре есть какой-то личный повод и у вашего окружения, у человека, который вам не безразличен, есть действительно какой-то повод, день рождения. А может быть еще какое-то спортивное достижение. И давайте этого человека отметим, обязательно его поздравим и передадим ему невероятно крутейший трек в подарок. Такое может быть? Да. Друзья, дальше больше, дальше лучше, дальше динамичнее. Только самый классный плейлист, который будет охлаждать вас в эту летнюю погоду, подготовил наш музыкальный редактор Андрей Пятин. Так что ловите, наслаждайтесь, делайте громче и помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути в час приветов и поздравлений. А он стартует. Поехали. Жду обратной связи.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио Брест.
1: Ну что, всем привет, дорогие друзья. Если вы только что подключились сюда к нам, это Юля Майская, а это самая позитивная радиостанция страны, радио Брест, которая звучит в твоих наушниках, возможно, в твоем автомобиле. И вы, наш дорогой радиослушатель, сейчас отправляетесь, возможно, делать какие-то приятности, а что в период обеденного перерыва очень даже можно себе позволить. Ну а если вы человек, который заслужил этот отпуск, заработал его, отработал его и наслаждается, тогда, знаете ли, мы вам не завидуем. Мы знаем, что все это заслужено. И насладитесь, пожалуйста, за нас тоже этим своим отпуском, дорогие друзья. Я знаю, что сейчас в такую жаркую погоду огромное количество брещан и гостей города в том числе, которые приехали сюда отдыхать, возможно, к знакомым, к родственникам, почему бы и нет. Да, облюбовали наш новый пляж Заречный в Бресте. Он действительно пользуется популярностью абсолютно у всех, и у молодежи в том числе. Оборудование, исходя из всех современных стандартов и удобства, горожан, это невероятно здорово. Пусть люди, знаете ли, больше и чаще улыбаются, получают заряд бодрости, этот самый

Славутый витамин D, который нам так необходим для здоровья, в том числе потому, как без него никуда. Ведь с его отсутствием либо присутствием, правда, так или иначе, мы четко понимаем, что настроение не очень. Почему? Да потому что порой действительно не хватает витамина и отличной классной компании в лице и звучании радио Брест, друзья мои. Ну что, мы двигаемся дальше. Кстати, хочется особенный пламенный привет передать, кто помогает смотреть каждому, у кого есть проблемы со зрением, на этот прекрасный, потрясающий мир широко открытыми глазами, наслаждаться тем, что у нас появляется в Бресте, тем же пляжем, заречным, теми же невероятными цветовыми вот гаммами, которые создают эти всякие полисадники у нас в городе Бресте, да, друзья мои, и четко понимать, ага, это цвет фуксии, а это цвет какой-то желтовато-лимонный. Только человек с отличным зрением действительно может отличить вот эти вот немножко разности в цветах, совсем, казалось бы, на первый взгляд, не совсем здоровые, которые требуют коррекции. Да, для него будет все абсолютно одинаково. А вот тот, кто со здоровым взглядом, понимает, что краски в этом мире могут играть совершенно по-разному. Если сейчас нас слушает Макарчук Константин Васильевич, вам большой привет от меня летит. Еще раз благодарю за то, что побывали в студии прямого эфира «Радио Брест», за полезное интервью для наших радиослушателей, за то, что действительно делает все как врач-офтальмолог и хирург, и как директор центра микрохирургии глаза Макарчука. Все-все-все, и даже больше для того, чтобы люди действительно радовались от увиденного вокруг себя. Вот так я передала привет. Именно так, Константину Васильевичу. Вы последуете моему примеру, дорогие люди. Ведь час приветов и поздравлений. Он стартовал, он прямо сейчас для вас. 33-код 3990011, номер студийного вайбера. Вот сюда я жду ваши послания. Рассказывайте, у кого сегодня день рождения. Поздравим с большим удовольствием. И кто сейчас нас слушает в данный момент и где вы сейчас находитесь, тоже очень интересно. А вот, кстати, Алексей прислал сообщение. Здравствуйте, слушаем вас на Красном дворе в Бресте. Спасибо за отличное настроение. Вас приятно слушать. Оу, это приятный комплимент на самом деле. Друзья мои, уступаю место ненадолго. Ваня Дмитриенко залетает сюда к нам с композицией «След». Послушаем. Жду обратной связи. Пишите.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29, в Пинске ночью 14-16, днем 28-30, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 30 до 32.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомагшима.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слухай наших.

0: Радио Брест.
1: Будем вместе сегодня охлаждаться нашими треками, друзья мои. А если вас нужно привести в чувство, то есть у нас один волшебный колокольчик, и звучит он именно так, вам не показалось. Это были вот именно эти звуки. Нет, друзья мои, это, пожалуй, не свободная касса. Это, наверное, все-таки свободный лежак на пляже Заречном в городе Бресте. Почему бы и нет, друзья мои? Но с такой погодой хочется находиться где-нибудь там у воды на чистом комфортном пляже в компании родных и близких людей. А если еще и для этого есть потрясающий повод, например, у вас выходной день, и вы отмечаете какой-то событийный для вас очень приятный момент в кругу близких. Тогда есть у вас уникальная возможность передать этим самым близким либо далеким людям, но по которым вы соскучились, большой-большой привет, который долетит до человека с помощью онлайн-вещания нашей радиостанции radiobrest.fm.by. Да, мы вещаем там, где есть интернет. Заходите на сайт, кликайте нашу кнопочку и слушайте по всему миру. Пусть самый теплый привет, пусть самое такое честное и чистое чувство, как любовь, долетит до вашего родного человека, если он не рядом с вами, а где-то подальше, чем вы. Пусть оно его, если не согреет жаркая погода, то немного охладит. Пусть этот приветик любовный будет даже очень-очень актуальным, друзья мои. А еще можно сказать: Алиса, включи Радио Брест. И таким образом мы тоже будем ближе друг к другу. Друзья мои, помните, куда бы вы ни направлялись, это возможно, не знаю, возвращение в офисные помещения ваши, на ваше рабочее место с обеденного перерыва. Это может быть поездка куда-то в командировку, тоже имеет место быть. Будем вместе, будем рядом, будем ближе. Сообщение прилетело из Пинска. Пишет Татьяна: здравствуйте, передаю привет своей сестре Катюше и желаю ей отличного продолжения дня. Спасибо, что забрала моих малышей для того, чтобы я сегодня хорошо провела вечер. Буду должна. А еще для чего нужна сестра, правда? Когда вот в какой-то момент нужно посидеть с родными племянниками, правда? Правда, есть такой момент, отлично. Вообще, сестринская любовь – это что-то такое сильное-сильное, как мне кажется. Так, а вот Павел пишет: здравствуйте, Столин, на связи, передаю привет своему коллеге Юрию и желаю ему продуктивного... Нет, не дня, обеда. Тоже идет зачет. Знаете ли, до обеда силы расходованы были, а сейчас нужно подкрепиться для того, чтобы завершение дня было идеальным. А самое главное еще и в нашем случае, друзья мои, результативным, по-другому абсолютно никак. А вот еще сообщение. Город Барановичи на связи, пишет нам Екатерина. Передаю привет сама себе. Нахожусь одна в одиночестве. Ну, уж не в таком, пишет она, потому что вы вместе со мной, и это радует. Меня радует ваша обратная связь. Катя, вам тоже большой-большой привет и спасибо, что с нами проводите этот день. Будем по-прежнему, друзья мои, для вас здесь звучать и охлаждать вас вашими же сообщениями и приветами в том числе. Так, от Веронички прилетело сообщение. Она пишет: привет к Танечке Грушкевич. Мы сейчас увидимся с тобой. Хорошего тебе дня, прекрасных выходных. Еще завтра пятница и выходные. Ох, Вероник, спасибо, что напомнили. Правда, чего-то я запамятала. Сегодня же четверг, говорят, маленькая пятница. Но счастливые люди часов-то не наблюдают и, знаете ли, не акцентируют внимание на названиях днях недели, потому что живется прекрасно, дышится легко, и ты счастлив от того, что на улице лето, друзья мои. Наслаждаемся!

0: Реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время.
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели Пинск Древ по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. Пинск Древ. Хорошая мебель для уютных домов.
6: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
7: А вот так. И это десятка.
8: А вот так.
9: И уже 14.
10: А если так, уже 14,4.
8: Так это рыба.
10: Нет, это альфа.
11: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тихие звуки кино, молчит телефон.
1: Радио Брест.
2: Готовы зачитывать ваши сообщения, потому что час приветов и сообщения подходят к своему логическому завершению. 13 часов 52 минуты в стране, друзья мои, самое точное время. А что это означает? Это означает, что так или иначе, прям от души зачитаю эти сообщения, которые прилетели. И всем вам скажу огромнейшее спасибо за обратную связь. Пусть этот день будет легким, друзья мои, пусть он будет активным и позитивным. А мы все эти составляющие для вас здесь организуем, а еще, конечно, конечно же, охладим вас в эту жаркую погоду. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на сутки ближайшие. Да, друзья, в стране жарко. У нас здесь в первом регионе особенно. Но вы же все знаете. Мы так любим солнце, а солнце любит нас. И это очень-очень круто. Драгичин, кстати, вот на связи сообщение прилетело именно оттуда. Как у вас сейчас погода? Где отдыхает молодежь, да и вообще люди после работы в Драгичин? На какое озеро ходите? Что у вас есть там такое излюбленное? Может быть, жителями Драгичина, что, в общем-то, дает возможности восстановить силы после рабочего дня. Итак, здесь Валентина, она написала: «Здравствуйте, а я хочу поздравить с днем рождения свою любимую мамочку. Она сейчас работает и слушает ваше радио, я об этом знаю, поэтому для нее будет большой-большой сюрприз, что прозвучит поздравление прямо сейчас. Мамуль, я тебя люблю, горжусь тобой. Маму зовут Елена. Пожелайте ей крепкого здоровья, радости в жизни и много красивых платьев. Делаем, делаем. Вы все сами сказали, а мы, конечно, присоединяемся. Елена, хорошую дочь вырастили, это потрясающе. Мне кажется, это самая большая награда. Ну, а в общем и целом, Драгичину огромный-огромный привет летит, и спасибо, что вы с нами на связи. Елен, с днем рождения! Так, вот еще сообщение от Александра. Здравствуйте, а я приехал к вам в Брест на экскурсию. Нахожусь здесь уже несколько дней, и надо сказать, что я в восторге. И радио у вас хорошее, и город у вас чистый, и люди у вас замечательные. Ох, комплимент-то комплимент. Александр, нам очень приятно. Спасибо вам большое. Каждому, кто здесь сегодня живет в качестве туриста, в качестве гостя в нашем городе, и, конечно же, кто слушает нас, самую позитивную радиостанцию страны, Радио Брест. Здесь Юля Майская, друзья мои, и мы перелетаем в следующий музыкальный час. Спасибо всем огромное за активность. Я очень надеюсь, что сегодня поводов в вашей жизни гораздо больше, чем вы написали, и вечер сегодня будет не менее приятен в компании самых близких людей. А я могу сказать, что вы для нас, конечно, близкие, для меня особенно, каждого радиослушателя, чувствую, это правда. А посему, коль близкие, да, докажите на деле, скажите вы, а я скажу, да, конечно, а легко. В следующем часе у нас состоится с вами розыгрыш. Да, гаражная гонка, игра стартует, продлится в течение часа. Будьте на старте. А кто-то из вас сегодня дойдет до финишной прямой. Победитель будет один. Но при этом каждому из вас я желаю сегодня победы.
3: Радио Брест. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, передает Белта. Речь шла в том числе о проходящем в эти дни форуме регионов Беларуси и России. Этот региональный форум, который мы проводим, приносит и нам, и вам, россиянам и белорусам, миллиарды рублей, конкретные контракты. Мы видим друг друга, знакомимся с нашими возможностями. «Это великое дело», – подчеркнул белорусский лидер. На встрече глава государства выразил уверенность в том, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. «Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать», – заявил президент. Первые соглашения подписаны на форуме регионов Беларуси и России. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве между Брестским областным советом депутатов и законодательными собраниями Кировской и Владимирской областей Российской Федерации. Подписаны также соглашения об установлении дружественных отношений между городом Пинском и Вольским муниципальным районом Саратовской области, об установлении дружественных отношений между городом Барановичи и Балаковским муниципальным районом Саратовской области.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестская область присоединилась к марафону молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Все регионы подготовили насыщенную программу, в которую вошли встречи, флешмобы, акции, слеты, концерты, экскурсии и дискотеки. Разноплановые мероприятия у Брестского района, музыкальный вечер под открытым небом «Мелодия ветра», районный спортивно-туристический форум «Прибужье-2026», трудовая акция по благоустройству «Сделано вместе». В Бресте состоится полюбившийся молодежи кей-поп-фестиваль и кибертурнир под открытым небом. На завтра запланирована встреча первого заместителя председателя Брестского облисполкома Дмитрия Городецкого с молодыми специалистами агропромышленного комплекса первого региона. И последнее. Брещанин Юрий Кравцов – чемпион мира среди юниоров в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров. Соревнования проходят в германском Зуле, сообщает Первый регион спорт. Юрий Кравцов является воспитанником Брестской издюшор белорусского спортивного общества «Динамо». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29, в Пинске ночью 14-16, днем 28-30, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 30 до 32.

Начало нового музыкального часа. Люди, всем привет, привет, привет. И это четверг, календарь показывает нам сегодня 25 июня. И это отлично. Так или иначе, кто-то там говорит в отношении себя: «О, ну наконец-таки мы дожили, доползли до четверга». Слушайте, если хотите, чтобы это было все-таки более динамично, более красочно и более ярко проходила ваша рабочая неделя, ровным счетом, как и отдых, обязательно будьте с нами, друзья мои. С понедельника по воскресенье, 24 часа на 7. Ну и особенно, конечно, буду приглашать вас начинать день на старте в компании утреннего шоу «Самое доброе утро». Продолжать его в рамках дневного эфира «Будни» — это легко. Ну и, конечно же, завершение рабочего дня, отправляясь по дороге домой. Не забывайте брать с собой в дорогу нашего ведущего Алексея Лиховича, который действительно очень четко выверяя весь ваш маршрут, и даже до той мелочи, что вы с работы по дороге домой можете заглянуть еще куда бы то ни было. Да, в кафе, да, в спортзал, да, за ребенком в детский сад и там остановиться на улице и поговорить с воспитателем о том, что, может быть, нужно родителям принять участие в каком-то марафоне по детскому саду. Такое может быть. Конечно же, может быть, друзья мои, все что угодно. Но вот самое главное, то, что я знаю наверняка, когда мы вместе и любые марафоны преодоляются очень-очень быстро, а самое главное — с итогом. Ведь участвуя в тех или иных марафонах, друзья мои, спортивных, можно заиметь отличных друзей, хороших знакомых, людей, которые увлекаются абсолютно тем же, чем и вы. И это очень здорово. Слышали уже, да, что в Бресте прошел областной сплав на байдарках? И это, говорят, тоже очень круто-круто объединяет. Так вот, областной сплав на байдарках, друзья мои, носил такое название — «Ритм Победы», ставший ярким праздником молодости, спорта и командного духа. Вот на маршруте такого вот события объединило самую энергичную рабочую студенческую молодежь со всех уголков нашего любимого первого региона, способную преодолевать любые течения, несмотря ни на что. Пройти 12 километров водного маршрута плечом к плечу на 20 байдарках — это все-таки идеальный способ, мне кажется, найти новых друзей и зарядиться классной энергией. Друзья мои, 40 участников объединились в команду, превратив это мероприятие в пространство для дружбы, продвижения здорового образа жизни и, конечно же, классного неформального общения. Молодежь, у вас нужно учиться многому, а вот День молодежи у нас в стране не за горами, и в каждом ее уголке будет отмечаться он шумно, весело и, конечно же, с мыслью о том, что наша молодежь, которая проживает здесь, в Беларуси, самая-самая классная и талантливая. Ну и, конечно, наша молодежь, преодолевая абсолютно все, стремится к победе. Это здорово. Друзья мои, ну вот про победу не просто так сказала. Стартует в этом часе гаражная гонка. Каждому из вас я желаю в итоге-то победы, поэтому на старт, внимание, гаражная гонка начинается.

0: Радио Брест.
1: Слушать хорошую музыку, да, вкусно кушать. В общем-то, действительно, улыбаться, смотреть то, что вам нравится, ходить на любимую работу, отдыхать вечером в кругу любимых людей, друзья мои. Казалось бы, разве много надо для счастья? Вообще нет. И ловите вайп этого лета, друзья мои. Не проходите мимо тех самых заведений, которые вас могут объединить. В этих самых заведениях вы можете признаться, можете получить ответ. Можете в этих самых заведениях сделать предложение. Говорят, что гаражи, друзья мои, это самое укромное место, где человек чувствует себя, знаете ли, как в своей тарелке. Но если спросить у миллениалов, и, в общем-то, ходили ли они в гаражи, и ходят ли после трудовой недели, либо рабочего дня, и проводят ли там выходные, они скажут, да, это самое классное место. А я подтвержу на деле, потому что, друзья, мне однажды довелось ходить просто в мега-крутейший модный гараж, который находится, знаете ли где? Правильно, в центре Бреста, улица Советская, 73. Есть гараж, в котором хватит места абсолютно всем, друзья мои. Поэтому не спешите покупать себе личный, зайдите сначала туда. Улица Советская, 73, кафе-гараж для того, чтобы насладиться и увидеть этот антураж. Место для локации, съемок. И подсъема, и, знаете ли, пополнение вашей галереи, в ваших социальных сетях там точно обеспечено. То самое уютное место, где можно выбрать для себя любой зал из четырех и чувствовать себя комфортно. Ну, а относительно еды, друзья, там авторское, классное, вкусное меню абсолютно для всех. Если вы вегетарианец, да, то да, кафе-гараж, улица Советская, 73 в Бресте, в центре города. Если вы на пресловутом ПП, тогда тоже там есть меню для вас. А если вы любите ароматные, классные, авторские пиццы и думаете, что иногда то, что совмещают, несовместимо, друзья мои, вот там можно насладиться всеми прелюдиями вкуса. Поэтому заходите в кафе-гараж. А есть у брещан гаражи, в которые они ходят по выходным и после работы, но попасть в такой гараж могут немногие. Но я вас действительно спешу обрадовать. Попробуйте в Советской 73 зайти в гараж сегодня после работы и окунуться просто в классную атмосферу. Гаражная гонка стартует совсем скоро. А это значит, что мной уже после...

Блок рекламы и прогнозы погоды в середине часа. Будет задан вопрос, а я буду ожидать на него от вас ответ. И, конечно же, в окончании этого часа мы подведем итоги нашей гаражной гонки и определим победителя. Итак, друзья мои, сегодня разыгрываем невероятно вкуснейшую ароматную авторскую пиццу от кафе «Гараж», улица Советская, 73 в Бресте. И, конечно, тот самый пресловутый прохладительный летний коктейль, после которого становится, знаете ли, правда. А жить-то хочется. Чтобы всеми этими вкусами насладиться, нужно поучаствовать в гаражной гонке и стать победителем. Розыгрыш совсем скоро, не пропустите!

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками. Из-за жары, по информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по облачности ночью сохранится от 12 до 17, а днем от 27 до 32 градусов тепла. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, а днем 30-32 тепла.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Только что в нашем эфире эпилог, друзья мои, ну, песенные в исполнении Анны Асти и Димы Билана. Кто-то, когда ребята стали, в общем-то, появляться вместе, где-то как-то пересекаясь и в кафе в том числе, да, сидели, обсуждали рабочие моменты, желтая пресса их сразу записала. О, да у ребят, наверное, роман. Да, можно было и так сказать, роман у ребят творческий, у двух талантливых людей, которые имеют свои вторые половины, но вместе с тем создают и, в общем, это пролонгирует любовь к творчеству. Есть этот самый творческий тандем, к чему бы и нет. Эпилог трек назывался, такой финальный, я бы сказала, одноименный трек и заглавие последнего студийного альбома. В общем-то, музыка и слова написаны кем? А вот много кем, друзья мои, расскажу вам об этом и не только. Дима Билан вообще высказывался, у него спрашивали, что он думает относительно вот этой истории сотрудничества с Анной Асти, и он высказывал, что Анна Асти хрупкая девушка на самом деле, но невероятный трудоголик. Эмоциональный дуэт, я бы сказала. Правда, Анна Асти, Дим Билан, в общем-то, повествует о принятии расставания и, в общем-то, стал первой совместной работой этих двух талантливых людей. Кстати, текст песни, написанный Юлией Беспаловой, подчеркивает важность все же созидательного выхода из сложных отношений и сохранения этого самого человеческого лица, о котором говорят огромное количество тех, кто столкнулся с расставанием. Друзья мои, я с вами вместе с тем расставаться не планирую, даже не уговаривайте, не собираюсь, потому что у меня для вас подготовлен, конечно же, что? Подарок. Подарок в виде чего? Это ароматная, крутейшая авторская пицца от кафе «Гараж», которое располагается в городе Бресте по адресу улица Советская, 73. Друзья мои, там простор, там невероятные модные локации, там уютно и, что самое главное, прохладно. В эту жару очень даже актуальная информация, правда? А еще к этой самой ароматной пицце мы добавим вам, сейчас скажу, конечно же, его летний коктейль, охладительный, прохлаждающий. Друзья мои, чтобы заполучить все это, нужно быть участником гаражной гонки. Я вижу, что у вас огромное количество уже готовы подключаться. Гаражная гонка, друзья мои, стартует прямо сейчас. Итак, название чего сегодня? Сегодня улица Советская, мне нужно. Вопрос будет звучать так. Расскажите мне, какие названия носила наша улица Советская в городе Бресте в разное время? Расскажите, прям перечислите, какие названия. Количество я сосчитаю сама, уж не сложно. Но тот, кто первым правильно мне ответит на мой вопрос, тот и будет победителем и выйдет на финишную прямую в нашей гаражной гонке. Итак, какие названия носила улица Советская в городе Бресте в разное время? 33-код-399-00-11, студийный чат Viber активен для ваших сообщений и правильных ответов. А на старт, внимание, гаражная гонка, всем удачи!

0: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни

0: Радио Брест.
1: Ну что, друзья, самое время нам подводить итоги. Всем, во-первых, огромное спасибо за участие. Гаражная гонка — это всегда увлекательная история. Правда, когда ты двигаешься к финишу, а потом, когда тебя по итогу-то награждают таким званием, как «да ты, да сам, да прекрасный человек», еще и победитель, вот тебе подарок. Ну а вот мне кажется, что в это обеденное время отрезок плюс-минус кто-то успел до двух пообедать, кто-то делать это будет после двух часов. И я уверена, что если будет минутка, обязательно забежит туда. Да, кафе «Гараж» в центре Бреста, улица Советская, 73. Это место, где можно расслабиться, где можно немного напрячься, где можно, да, устроить первое свидание, где можно получить вопрос на неудобный, нет, ответ на неудобный вопрос или наоборот. Ну и, в общем-то, это место, знаете, какое антуражное. Там даже предложение можно сделать. Вы подумайте об этом, если влюблены сейчас в свою вторую половину по уши и никак не можете осмелиться действительно вот отдать свое сердце в руки любимого человека. Итак, друзья, на кону был вопрос, какой, напомню. Расскажите мне, пожалуйста, просила я вас, какое количество раз и какое название меняла наша улица Советская в центре Бреста, свои, в общем-то, имена. Какой она была, в какие годы не уточняла, но вопрос и суть была понятна. Итак, друзья мои, сегодня я готова объявить победителя, потому что, Татьяна, именно вы первые мне прислали правильный ответ, и я вас поздравляю. Перечислим. Итак, Миллионная полицейская, две отдельные улицы здесь вот через дробь будем проверять. Ежи Домбровского, Советская, Тарас Шевченко, Генеральштрассе, Советская, 44-го года. И это правильный ответ. Я вас поздравляю. И сегодня вы наш победитель и дошли до финиша в гаражной гонке. Молодец. Посему вы именно награждаетесь ароматной, классной, крутейшей, вкусной авторской пиццей от кафе «Гараж», ну и, конечно же, прохладительным коктейлем от кафе «Гараж» в том числе. Что очень актуально для нынешней погоды, до плюс 32. Завтра обещают синоптики, да, оранжевый уровень опасности. Друзья мои, берегите головы, кепки и панамы — наше все, без этого никак. Ну а если вы сегодня участвовали в гаражной гонке и не стали победителем, завтра стартует новый эфир, и обязательно победа будет за вами. А вот как эту самую победу ковали наши деды и прадеды? Что им это стоило? Как происходила победа и в руках тех, у кого было перо и слово. Будем выяснять и говорить на эту тему совсем скоро в рамках следующей программы. Она состоится с 15 до 16, и гость студии уже сидит напротив меня и смотрит на меня внимательно. Брест, здесь начинался путь к победе. Услышимся в следующем часе. Не переключайтесь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук. Здравствуйте. В Прибужье стартовала уборочная кампания. Первым к уборке озимого ячменя приступило сельскохозяйственное предприятие «Молодая гвардия». Озимый ячмень традиционно занимает значительное место среди выращиваемых культур благодаря своей устойчивости к возможным весенним заморозкам и хорошей урожайности. После уборки озимого ячменя аграрии района готовятся к уборке озимого рапса, зерновых и зернобобовых культур. Специалисты агропромышленного комплекса района постоянно следят за состоянием полей, регулярно проводят анализы почвы и посевов, контролируют влажность культур, обеспечивают своевременное внесение необходимых удобрений и защитных препаратов от болезней и вредителей. В Лыщицком сельсовете прошла выездная сессия районного совета депутатов, которая охватила несколько населенных пунктов. В деревне Малые Щитники депутаты ознакомились с состоянием дел по благоустройству, оценив проделанную работу сельсовета. В Новых Лыщицах участники сессии узнали о функционировании участковой больницы, важности доступной медицинской помощи для жителей сельской местности. Особое значение имела поездка в агрогородок Остромичево. Здесь в памяти о трагических событиях прошлого состоялось возложение цветов у памятника жертвам фашизма. Депутаты также посетили социальные и производственные объекты, чтобы оценить их работу. 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, на пограничной заставе Домачево прошел митинг-реквием. Мероприятие под названием «Памяти павших во имя живых» собрало тех, кто хранит память о героях и жертвах той страшной войны. Участники митинга возложили цветы к памятнику Алексея Новикова и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. В субботу 27 июня будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского райисполкома Алексеем Вячеславовичем Мартысюком. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15. Завтра Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома с 10 утра и до полуночи проведет электронную ярмарку вакансий. Присоединиться к мероприятию можно будет, перейдя по ссылке edifisvakansii.by. Соискатели работ получат возможность ознакомиться с имеющимися в организациях района вакансиями, задать интересующие вопросы, получить онлайн-консультацию, приглашение на собеседование.
2: Новости.
3: По итогам областного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию» дипломом третьей степени Главного управления по образованию Брестского облисполкома награжден руководитель средней школы деревни Вильямовичи Илья Поливач. Его авторская методика «Живые страницы истории» учит прибужских детей не просто помнить даты, но созидать на родной земле, бережно хранить память о Великой Победе и трагедии геноцида белорусского народа, ценить мирный труд, быть сильными и всегда готовыми защитить свой дом на западном рубеже Родины. На полях селекционно-гибридного центра «Западный» и «Остромечево» кипит работа. Студенческие отряды постигают азы сельскохозяйственного труда. Это не просто работа, а настоящее воспитание трудолюбия, ответственности и патриотизма. Молодые люди на собственном опыте видят, как выращивается урожай, и понимают важность труда каждого человека для общего благосостояния. На озере Тайном в Брестском районе замечен мор рыбы. Сразу после получения сообщения Государственной инспекции охраны животного и растительного мира была оперативно сформирована рабочая комиссия. Специалисты провели соответствующие мероприятия. Были взяты экспресс-тесты воды для определения причин происходящего. По предварительным данным, мор рыбы связан с пониженным содержанием кислорода в воде. Визуальных признаков какого-либо загрязнения водоема не обнаружено. В настоящее время предпринимаются необходимые меры для минимизации последствий этого явления. Ситуация находится под контролем. С середины мая и до конца августа в стране проходит масштабная профилактическая акция МЧС «Безопасные каникулы». Ее цель – помочь детям и их родителям избежать несчастных случаев и сохранить здоровье в летний период. За первые 4 месяца этого года уже произошло 17 пожаров из-за детской шалости с огнем. 2 детей погибли в воде. В прошлом году ситуация была не менее тревожной. 77 пожаров, связанных с играми с огнем, унесли жизни 3 детей. На воде погибло 12 детей. Брестский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает: безопасность начинается дома. Не оставляйте детей без присмотра, убирайте из их досягаемости опасные предметы и регулярно разговаривайте с ними о правилах поведения и возможных рисках. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
4: Года.
3: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29, в Пинске ночью 14-16, днем 28-30, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 30 до 32.

0: красоте.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
2: Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.

0: Здравствуйте. У микрофона Юля Майская. Как анонсировала ранее, старт программы «Брест» здесь начинался путь к победе. Каждый четверг в это время с 15 до 16. Слышали? Когда вся страна 22 июня 1941 года с замиранием сердца слушала голос Левитана, германские самолеты уже бомбили наши приграничные города. Брестская крепость приняла на себя первый удар, и советские воины героически держали длительную оборону. Но были и те, кто сражался не только с оружием в руках, но и словом. В годы войны Беларусь стала ареной ожесточенной борьбы между советскими подпольными партизанскими изданиями, оккупационной печатью. Газеты, выходившие в подполье и партизанских отрядах, разоблачали истинные цели оккупантов, направленные на уничтожение и онемечивание местного населения. Об этом и не только мы поговорим сегодня в программе. Гость в студии – Игорь Владимирович Гетман, главный редактор областной газеты «Заря». Игорь Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Спасибо, что нашли возможность прийти для нас в программу. Это, правда, важно. Газета «Заря» была известна во время Великой Отечественной как газета-партизанка. Что из себя представляла газета до войны и как она возродилась в тылу врага?
1: Что представляла до войны? Это была типичная областная газета, похожая на другие и в то же время со своим лицом. Газета «Приграничья». Газета в это время, ну, назовем время ее рождения. Это декабрь 1939 года. До этого вышло несколько номеров газеты «Рабочий». Но это было как бы предвестник «Зари». Сама «Заря» появляется именно 1 декабря 1939 года. 20-тысячный тираж, 300 раз выходило в год. 300 раз. То есть гораздо большая периодичность, чем сегодня. И это понятно почему. Все-таки в то время газета еще остается одним из основных источников информации.
0: История «Зари», газеты, которую сегодня в 26-м году возглавляете вы, областная газета, которая так или иначе собирает читателей, а теперь газету можно и смотреть, в том числе через социальные сети в годы войны. Это все-таки история подвига людей, которые рисковали тогда жизнью ради каждого номера. Это важно знать сегодняшним людям. Газета стала органом Брестского подпольного обкома партии. Какую тогда главную задачу, на ваш взгляд, Игоря Владимировича, решала подпольная пресса на оккупированной территории? Почему это было жизненно важно и необходимо людям?
1: Вы знаете, может быть, прежде чем перейти к разговору о самой подпольной прессе, надо подумать, вспомнить, что собой представляло информационное поле Бреши, начиная с того же 22 июня. Ведь когда мы, вы уже упомянули сегодня Левитана, но что такое Левитан был в наших условиях? Если в Брест к 12 часам дня уже прекрасно знал без всяких сводок левитановских о том, что идет война. Я как-то встречал очень интересные воспоминания, когда людям на наших территориях,
0: так,
1: на западно-белорусских, вспоминали 22 июня. Утром вот человек пишет: «Я выглянул в окно, увидел какая-то суета в городе. Дальше его шаг какой? Это где-то было между 7 и 8 часами утра. До выступления Левитана еще несколько часов. Я включаю радиоприемник, ищу волну BBC, и BBC уже в 8 утра сообщает: немецкая армия хлынула на восток. Началась война Советского Союза и Германии». Вот вам пример того, что как люди получали информацию с разных источников в то время. Когда мы говорим об этом периоде, то очень быстро информационное поле было зачищено в 41-м году. То есть уже советская газета исчезает, причем как исчезает та же «Заря» с информационного поля? Она исчезает физически. Многие ее сотрудники довоенные погибли. До войны, да, в 39-м году появляется новая, современная на тот момент газета, 40 сотрудников, которые работают над практически ежедневным выходом газеты. Поднимаются темы, ну, это я повторюсь, это была типичная газета того времени. Ну, то есть несколько полос, даже было несколько вкладышей в газете, актуальные темы, мотивируют народ на какие-то поступки. Это все было в газете. Но что еще было в той «Заре» довоенной? Она никогда не забывала о том, что творится на Западе Европы. Была рубрика в газете, которая так и называлась «Война в Европе». Это были суровые реалии. Да, мы немножко были от них в стороне. У нас была мирная ситуация, мирный, скажем, созидательный труд, говоря словами зари той эпохи. Но, тем не менее, это чувство угрозы, чувство опасности, оно всегда присутствовало. И в 22 июня этот момент, час X, когда газета, по сути, исчезает, погибает ряд ее сотрудников, часть успевает эвакуироваться, но газеты нет.
0: Вместе с тем, если говорить о заре в годы войны, это история, как я уже сказала, подвига людей, которые рисковали жизнью ради каждого номера. Вот какую тогда главную задачу решала подпольная пресса на оккупированной территории, и почему это действительно было важным для людей?
1: Пресса советская возрождается на нашей территории в 1943 году. Было принято специальное постановление ЦК ВКПБ о возрождении партийной печати на оккупированных территориях. С чем это было связано?
0: Так.
1: Дело в том, что, понимаете, чья информация, чья газета, того и власть. То есть в 1943 году советская власть снова заявляет свои претензии окончательные на то, что здесь именно она осуществляет властные полномочия. Любая оккупация временная, и этой оккупации уже приходит скорый неминуемый конец. Поэтому именно в 1943 году массово возрождается советская печать на оккупированных территориях, и заря в том числе.
0: Для людей тогда, того периода, которые так или иначе сражались и с оружием, редакторы, журналисты, люди, которые держали перо, они тоже доносили не только делом, но и словом. Для людей на оккупированных территориях это было важно?
1: Очень, безусловно. Безусловно важно, потому что это был источник информации, который воспринимался как правдивая информация.
0: У нас есть архивная уникальная запись. Да, так говорили тогда о самоотверженной работе сотрудников газеты «Заря» в период активной деятельности в годы Великой Отечественной на вручение высокой награды Ордена Дружбы Народов редакции «Зари». Давайте послушаем.
2: С первых дней своего основания в сентябре 1939 года яркой страницей

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Арест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Сегодня в студии гость Игорь Владимирович Гетман, главный редактор областной газеты «Заря». Мы сегодня говорим о тех, кто сражался во время Великой Отечественной не только с помощью оружия, а еще и с помощью пера. Редакция «Зари» работала в урочище Хованщина в Ивацевичском районе. Это известный факт. Лес, болото, рядом железная дорога, да и не одна, контролируемая врагом. Как тогда, Игорь Владимирович, в таких условиях удавалось налаживать выпуск газеты? Где брали тогда бумагу, краску? Работала ли какая-либо техника?
2: Вы знаете, когда вышел этот первый номер «Зари» в лесу, и об этом узнали оккупационные власти, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Почему? Потому что никто не верил, что в лесных условиях возможно создать газету. Была выпущена информация, где говорилось, да, «Заря» появилась в области, но эта «Заря» отпечатана не здесь. Ее забрасывают из Москвы, уже готовую, отпечатанную, и просто ставят выходные данные, якобы она печатается где-то в лесу. Но на самом деле она выходила именно в Хованщине. А что такое Хованщина? Вы правильно сказали. Это непроходимые болота, посреди которых небольшая возвышенность с сосновым лесом, где стояло несколько строений, в том числе и редакция газеты «Заря». Как она там появилась? Все это оборудование, печатная машинка, скажем, типографское оборудование примитивное, его несли на руках. Несли несколько недель с территории Минщины. Шли через Пинский район, потом повернули в сторону Ивацевич, и уже в конце концов вышли на Хованщину. Как шли, это тоже описано в воспоминаниях ребят того времени, которые вспоминали. Это был март, вышла группа на Хованщину 22 марта 1943 года. Шли болотами, часто по пояс в ледяной воде. Спасали это оборудование, которое было на них. То есть условия неимоверные, мы себе представить просто не можем. А потом ведь на себе много бумаги и газеты не унесешь. Где-то приходилось ее брать. Где ее брали? Тут еще один подвиг мы вспоминаем. Подвиг работников Брестской типографии, где эту бумагу просто, прямо скажем, похищали у оккупационных структур и приносили в лес.
1: Это вот такая была сила к тому, чтобы поддержать, как могли, бойцов на передовой, и об этом говорит действительно много фактов. Известно, что редакция работала на портативной печатной машинке, которую доставили из-за линии фронта, и не только. Мы поговорим об этом чуть более подробно позже. Оставайтесь с нами.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Когда последние герои

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29, в Пинске ночью 14-16, днем 28-30, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 30 до 32.
2: Реклама.
3: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай. И по номеру А1-591-400.
4: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального Олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио «Брест».

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Сегодня в студии прямого эфира Игорь Владимирович Гетман, главный редактор областной газеты «Зари». Сегодня мы действительно вспоминаем и говорим о тех, кто добывал нам победу и своим пером, своим словом. Известно, что редакция газеты «Зари» работала на портативной печатной машине. Мы об этом с вами вспомнили уже немного, которую доставали из-за линии фронта. Это ведь была настоящая боевая операция, Игорь Владимирович. Можете ли вы рассказать подробнее о доставке типографии? Кто были эти люди, рискнувшие доставить ее в тыл врага?
2: Несли на себе, я уже говорил об этом. Потом, впоследствии, бумагу частично сбрасывали самолетом, частично добывали, как я уже говорил, в типографию в Бресте. Потому что первоначально тираж «Возрожденной Зари» он составлял примерно 200-300 экземпляров. Такого небольшого формата газеты. Она была, составляла примерно 1/8 довоенного формата «Зари». И, конечно, сложность была самая большая, наверное, в том, чтобы достать эту бумагу, достать шрифты и тому подобные вещи. Потому что это все было связано с риском для жизни, в том числе. Когда-то я беседовал с человеком, с моим хорошим другом, полковником в отставке, у которого оба родители, и мать, и отец, были в Минском подполье. И вот как он говорил, проще было, если тебя поймают в оккупированном Минске с оружием, с пистолетом, чем поймают с чем-то

0: другим. То есть с чем могли поймать еще Минский, и ты не мог открутиться. С пистолетом можно было открутиться, потому что ты мог сказать, допустим, патрулю, нашел по дороге, сейчас иду в комендатуру сдавать. Но если у тебя найдут, например, 300 таблеток аспирина, здесь ты уже не отвертишься. А как ты отвертишься, если у тебя 20 килограмм газетной бумаги? Куда ты несешь? Кому?
1: Газета «Заря» во время Великой Отечественной передавала ведь действительно сводки. Бюро рассказывало о положении на фронтах, но не менее важно было и другое. «Заря» тогда писала о жизни здесь, в тылу, о зверствах оккупантов. Как вы, Игорь Владимирович, думаете, почему для партизан и местных жителей тогда каждое слово в вашей газете сегодня ценилось наравне с оружием?
0: А откуда они еще могли узнать информацию о том, что творится на этой территории, кроме как не из подпольной советской газеты? О всех этих зверствах, о сожженных деревнях, о вывозимых людях, об условиях жизни в Германии. Ведь понимаете, что немцы в это время пропаганда немецкая была очень изощренная. Например, я один пример приведу. Когда касалось вывоза белорусской молодежи в Германию, издавались специальные плакаты, агитационные, где, на которых печатались якобы подборки писем из Германии от тех, кто там работает, о том, как здорово, как классно, прекрасной Германии. Поезжайте на работу в прекрасную Германию. О том, в каких условиях были на самом деле люди в то время в Германии, об этом писала только советская подпольная печать.
1: Одним из ярких примеров влияния вообще является номер, вышедший перед началом рельсовой войны, так называемый, с призывом «Ни один эшелон врага не должен дойти до фронта». И уже в первый день операции партизаны области тогда ведь взорвали более 2000 рельсов. Как считаете, было ли это прямым таким коррекционным сигналом с помощью прессы? И какую все-таки главную целью рельсовой войны определяли для себя тогда партизаны?
0: Ну, я не думаю, честно говоря, что сигналом была публикация в подпольной прессе, но это уже тоже было показательно, то, что они публиковали с началом операции. То есть они не боялись того, что может сорваться операция благодаря тому, что, допустим, немцы увидят эту публикацию в подпольной «Заре». То есть уже понимают, что ситуация коренным образом меняется, и уже вот-вот идет этап, по сути, освобождения. Уже этот предварительный этап силам партизан, которые значительно помогали фронту, уже шел полным ходом.
1: Сегодня в Музее истории, журналистики и редакции «Зари» хранятся уникальные экспонаты. Я знаю, печатная машинка, кобура, если я не права, вы меня поправьте, пожелтевшие действительно номера газет. Игорь Владимирович, что для вас лично, как главного редактора областной редакции газеты «Заря», означает прикасаться к этой истории, быть все же хранителем этой преемственности?
0: Для нас, в первую очередь, это значит, что газета «Заря» – это газета с историей, это газета с большим прошлым, с великим прошлым, героическим прошлым. И, безусловно, это определенный, скажем так, накладывает определенную ответственность на нас, потому что мы, ну, немножко где-то проецируем свои поступки, свои действия, свой долг перед обществом на то, что на ее эту богатую историю, на тех людей, которые создавали ее и до войны, которые погибли в годы войны, которые создавали эту газету в лесу. Здесь много чего можно говорить, но реально, скажем, это все те, на чей опыт мы опираемся, и без пафоса мы все-таки гордимся этой памятью.
1: Спасибо, ведь это так на самом деле. И программа наша сегодня здесь, в прямом эфире, и ваше участие в ней, безусловно, тому подтверждение. Мы прервемся на музыкальную композицию. Дорофеева Ирина здесь, у нас, в нашем плейлисте, и вернемся в студию совсем скоро. Не переключайтесь.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама. Давай в безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
0: О том, как добывалась эта победа, что стоило нашим советским солдатам действительно делать все то, чтобы сегодня мы с вами гордились подвигом своих прадедов, дышали полной грудью этот летний воздух и продолжали любить. В студии прямого эфира «Радио Брест» сегодня в рамках программы Игорь Владимирович Гетман, главный редактор областной газеты «Заря». О многом поговорили, много вспомнили, что не забудем. И вместе с тем, возвращаясь в день сегодняшний, в 2026 год, ведь так или иначе, зайдя в музей истории журналистики, в вашу редакцию газеты «Заря», можно увидеть уникальные экспонаты. Вот ту самую печатную машинку, как я говорила. Много всего, поэтому, уважаемые радиослушатели, если будет такая возможность, обязательно зайдите. «Заря» была и остается ведущей газетой Брестской области, Игорь Владимирович, с аудиторным охватом на все 16 районов региона. Как вы считаете, в чем сегодня проявляется связь поколений? Нужно ли вместе с тем современному читателю, особенно молодежи, о которой мы говорили с вами за эфиром, знать историю своей газеты «Партизанки» и что она дает сегодняшнему дню?
5: В принципе, надо знать историю. Снова связующее поколение – это историческая память. Иначе никак. Это, конечно, проблема во многом для общества, потому что

0: оно где-то непроизвольно атомизируется. Вы знаете, когда-то разговаривал с преподавателем нашего университета, где готовят журналистов, мне что сказали? Они даже соседние курсы, которые идут рядом, и то иногда не понимают один одного. А что же говорить о старшем поколении? Мы все-таки должны на это работать, это наша миссия. Сегодня та же «Заря» — это газета в разных ипостасях. Это и социальные сети, это и мессенджеры. Ну и, конечно, мы не забываем печатную версию газеты. Но печатка, к сожалению, сегодня востребована поколением 40+. Вот. Та газета традиционная, она все-таки не умирает, я так не скажу, но поле ее сужается информационное. Она уступает не так быстро, как, может быть, кому-то хотелось бы или не хотелось, но она все равно, свой сегмент у нее сокращается. Больше мы отдаем, скажем, новым форматам. Мы везде сегодня, не только мы, но и любая печатная газета, которая еще пару лет назад могла называться сугубо печатной, сегодня это уже мультимедийный продукт. И так и будет, и этого не надо бояться, это нормально, это естественно. И это нам именно помогает свою аудиторию иметь в самых разных социальных группах и в самых разных возрастных группах. И это тоже своего рода объединяющий фактор, такое издание.
1: В окончании программы хотела бы задать вам вот такого рода вопрос. Значим, насколько для вас сегодня человека современного, который возглавляет областную редакцию газеты «Зари», деяния такие вот важные ваших потомков, ваших предшественников, тех, кто раньше работал в «Заре», как относитесь к ним? Насколько, если перенестись в те времена, будущему современному человеку, мы бы смогли так выстоять, отстоять и победить?
0: Честно говоря, хочу остаться в своем времени. Здесь тоже хватает вызовов. У каждого времени есть свои вызовы. И мы должны достойно принимать те, которые стоят перед нами, но, безусловно, опираясь на пример предшественникам, им было в некоторых моментах сложнее. Кому-то, да, какие-то были периоды благословенные, какие-то были очень тяжелые. Безусловно, в каждом видим свои плюсы, свои минусы. Мы сегодня поговорили о военном периоде в основном. Я хочу еще вспомнить «Зарю», скажем, 60-х, 70-х, 80-х годов. Это время было расцвета, триумфа газеты. Но он не был бы возможен, если бы не было того периода героики, когда выстояли совместными усилиями.
1: Да, вы абсолютно правы. Сегодня мы говорили о том, что многие из тех, кто стали на защиту Родины в начале 41-го, сражались на поле боя не только оружием, но и пером. И делали это достойно. Я благодарю вас сегодня за интервью, Игорь Владимирович. И желаю Спасибо. Вашей газете процветания, вашим коллегам непоколебимого интереса вообще к истории своей страны, к прошлому, к ее будущему. Ну и благодарю вас еще раз.
0: Спасибо за приглашение. Спасибо.
1: Напомню, что в студии прямого эфира в программе сегодня был Игорь Владимирович Гетман, главный редактор областной газеты «Заря». Меня зовут Юля Майская. Услышимся в эфирах. До встречи.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Харьковской области Андреем Воробьевым. Президент также заверил, что Беларусь готова подключиться и помочь Московской области в тех или иных вопросах, если есть такая необходимость.
1: Приятно видеть вас в Беларуси, и в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущий первое место занимает, это там больше 15 миллиардов товарооборот, но я как-то на это не обращал внимания, и когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Но знаю, что вам нелегко. И вот этот товарооборот 15 миллиардов – это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит. Хочу сказать, что мне нет необходимости вам рассказывать про экономику Беларуси, про то, что мы здесь творим, производим и прочее. Вы это хорошо знаете. То, что не знаете, Борис Вячеславович, он знает порой больше, чем я. Думаю, что подскажет, поможет. Свои люди, чего тут сложная ситуация, надо искать выход и в плане безопасности, и в плане особенно экономики. Это для губернатора тяжелейшая нагрузка, хотя я знаю,

0: хорошо работу губернатору. А где там у вас у меня нет нагрузки? Везде хватает. Поэтому, если мы можем чем-то вам помочь, ну, вы не стесняйтесь, скажите, потому что есть у чиновников России некие непонятные позиции. Ну, вот как это, там белорусы, там они же совсем небольшие, и мы просить чего-то будем. А ничего страшного. Большие, небольшие. Дело не в величине, а дело в возможностях.
1: Новости. Продолжаем выпуск. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Элейни Родригес Гомес в связи с жертвами в результате землетрясения. С глубокой болью и большой тревогой за братский венесуэльский народ в Беларуси узнали про жуткую трагедию, которая обрушилась на Боливарианскую республику Венесуэла. От всего сердца соболезнуем родным погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в соболезнованиях. Сегодня заместитель председателя Брестского горосполкома Виталий Щерба провел встречу с коллективом РУП «Брестэнерго». Мероприятие состоялось в рамках единого дня информирования по теме «Память во имя будущего». В ходе конструктивного диалога Виталий Щерба акцентировал внимание на важных аспектах сохранения исторической правды и преемственности поколений. Было отмечено, что бережное отношение к героическому прошлому и недопущение переписывания истории являются основой для поддержания мира в обществе. Кроме того, заместитель председателя поделился с присутствующими ключевыми итогами форума «Великое наследие. Общее будущее», который проходил в Бресте с 20 по 22 июня. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
2: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Добрейшего, теплого. Да, хорошо, жаркого летнего вечера. Меня зовут Алексей Лихович. В ближайшие три часа я вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. И, конечно же, с 6 до 7 вечера передадим лучшие приветы и поздравления. А вот из информации поведаю вам, как выстроить личные границы с родственниками иногда нужно. Также расскажу, какие фильмы с сегодняшнего дня окажутся на экранах. Именно, да, в четверг кинотеатры привыкли обновлять свой репертуар, поэтому про парочку новых картин обязательно вам поведаю. Про интересную, замечательную вакансию, которую в Китае объявили в одном из зоопарков, тоже вам расскажу. А вот в рубрике «Водительский комитет» расскажу, к чему приводит банальная замена моторного масла. Сразу спойлерну, к чему-то хорошему. А что у нас в музыкальном эфире? Здесь совсем скоро «Хай-Тек» и «Сей». Чуть пораньше Кирилл Гуд, он же Лирик, будет на карандаши перематывать кассеты. А вот Сэм Ферфи, Норма Джин Мартин, «Into the Stars» буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: «По дороге домой».
2: Радио «Брест».

0: Реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Долгая эксплуатация надежного автомобиля приводит к тому, что каждый лишний звук сразу замечается и наводит на пугающие мысли. Скрип, стук, скрежет и мгновенно вызывает острое жжение в районе кошелька. А уж если неисправность появилась под капотом, седина затягивает виски, и маслосъемные вкладыши и клапаны, и поршни с шатунами тут же начинают выходить из чата. Но когда кажется, нужно, оказывается, не только

0: Сервис доливаем на холодную, естественно, до уровня. Недостача, судя по канистре, 200 грамм. Немного или наоборот много. Недостача, значит, ушло. Сгорело, вытекло. И то, и другое, страх и огромные траты, которые, как всегда, не вовремя. Надо скорее ехать на СТО. Пока медленно и аккуратно движемся в сторону сервиса, перебираем в голове комбинации возможных неполадок. Пробег уже перевалил за 200 тысяч километров. Кольца могли износиться, а могли и залечь в недра ДВС, ведь еще не лазили. Машине не один десяток лет наверняка, задубили маслосъемные колпачки, да и раскоксовку она не переживет. Фантазия рисует задиры на поршнях и цилиндрах, странное слово гильзовка и огромный счет за ремонт. Ладошки потеют на руле, нога уже боится лишний раз прикоснуться к педали газа, а глаз дергается. По приезду в мастерскую приводим дыхательную гимнастику, успокаивая пульс, и знаем, что скоро будет диагноз. Слита из картера можно назвать чем угодно, кстати, кроме как моторным маслом, бурой неоднородная жижа. Правда, без примеси металла, что все-таки успокаивает. Выкручиваем свечу тоже на замену и смотрим эндоскопом колодцы. Там все в полном порядке. Японцы все-таки делают вещи. Заливаем свежее масло, чуть погуще заводских требований, с поправкой на выслугу лет и лето, и меняем все фильтры и свечи. Заводим. Двигатель работает ровно и красиво. Никаких ламп на приборке не горит. Кстати, масленка тоже погасла. Позже, да, и это нормально, оказывается. Вердикт не приговор. Все в порядке, можно спокойно ездить дальше, эксплуатируя автомобиль без каких-либо ограничений. Причин, описанных выше, невзгод 3. Эмоциональное состояние водителя, текущий сальник и просроченное ТО. Сальник заменить, ТО провести, шофера успокоить. Деградировавший за год лубрикант банально развалился и с задачами уже не справлялся. Отсюда и посторонние шумы, повышенная нагрузка на мотор и недостаток смазки. Повышенный расход – это вина старых свечей и забитого воздушного фильтра. Как и неровная работа ДВС. Но ключевая проблема – масло. Оно просто нуждалось в замене. Простой, регулярной и доступной операции. Сапожник у нас, как говорится, всегда без сапог. А те, кто постоянно пишут о необходимости строжайшего соблюдения межсервисного интервала, заменяют, забывают поменять масло на личной машине. По году, не по пробегу. Но это слабое оправдание. Моторное масло нужно менять чаще, а не реже. Идеальным для городской эксплуатации является пробег в 5-6 тысяч километров. Не больше. И до 12 месяцев тянуть замену совершенно не обязательно. Стольких потерянных нервных клеток оно ведь не стоит. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Водительский комитет. Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
1: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши треки.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно, находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слухай наших.

0: Ну и новости.
1: На часах 16:53, и на очереди у нас «Ну и новость». Вот если кто-то захотел поменять работу, то можно поискать ее даже в Китае, причем в зоопарке. Работа не пыльная, но весьма и весьма жаркая и нестандартная. В китайском зоопарке открылась вакансия на должность человека-медведя. Нет, не человека-паука-аниматора, а именно человека-медведя. Сотрудника ищет зоопарк Лохэ. Трудности перевода. В провинции Хэнань. Должностные обязанности включают прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя. Как раз-таки развлечения посетителей. При этом запрещается разговаривать. Можно только издавать рычащие звуки, напоминающие рев медведя. Но тут понятно. Годовой оклад для успешных соискателей составляет 100 тысяч юаней. Я принципиально не буду переводить на наш, потому что меня немножечко жаба душит. Рабочий график для медведя будет включать ежедневные смены по 6 часов и 4 выходных в месяц всего-то. При этом они обязаны с радостью принимать любые угощения от туристов. В объявлении подчеркивается, что эта работа самая свободная в зоопарке. Можно валяться, мечтать, прыгать, танцевать, лазать по деревьям и даже ловить рыбу. Ведь чем нелепее и абсурднее поведение, тем популярнее среди посетителей будет тот самый псевдомедведь. Представитель зоопарка, открывший в мае при поддержке местных властей, отметил, что те, кто прославится в соцсетях, могут заработать даже больше базовой зарплаты. Вакансия, не имеющая гендерных ограничений и требующая лишь возраста от 18 лет и хорошей физической формы, вызвала ажиотаж. За несколько дней поступило более 100 откликов. И как раз-таки уже совсем недавно сообщалось, что штат медведей таки набран. Ну, интересная на самом деле задумка. Вот единственная ассоциация, которая у меня возникла, что это значит, пока искусственный интеллект заменяет людей на работе, люди решили заменять животных в зоопарках. Ну вот как-то так. По-другому это пока что объяснить никак не могу. Оставайтесь вместе с нами. Встретимся мы с вами уже в следующем часе. А пока Holy Flame тонул.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. «Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: ребята, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая», – заявил белорусский лидер. Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Речь шла в том числе о проходящем в эти дни форуме регионов Беларуси и России.
2: Что касается форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться, приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся нашими возможностями. Это великое дело. Поэтому я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, как вы сказали, мы грузим на эти женские плечи. Я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено в наших отношениях. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросам безопасности, которые сейчас для нас очень актуальны, для Беларуси и России.
1: Александр Лукашенко на встрече с Валентиной Матвиенко выразил уверенность, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе.
2: Мы знаем, что Россия, Беларусь – это, как я говорю, наше общее отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня в благо работаете не только России, но и Беларуси, и не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут, всегда вместе жили и дружили, и будут дружить. Пройдет какое время, мы головы свои в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. В этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
0: Новости.
1: Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением Украине с предложением организовать сезонный пропуск ее приграничному населению на территорию Беларуси для сбора дикоросов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение государственной границы через три участка пропуска – Мутвица, Хиничев и Селище. Подчеркиваем, это не политический жест, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Это рациональное, продиктованное жизнью предложение в интересах простых людей, проживающих в приграничье. Лес для них – серьезное подспорье в домашнем хозяйстве. Мы понимаем это и предлагаем отлаженный механизм, позволяющий сохранить привычный уклад жизни без возведения искусственных барьеров. В Брестском городском исполнительном комитете продолжают свою работу общественная приемная. Она работает каждый четверг с 17 до 19 часов в кабинете 102 в здании горисполкома. Очередная консультация начинается в эти минуты. Брещанам предлагают обратиться за помощью к специалистам по вопросам индивидуального строительства. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос специалисту по телефону 30 18 38. В завершении новостей компании. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520 83 82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.12 на наших эфирных. Очень многие дождались окончания рабочего дня, с чем вас, собственно, и поздравляю, дорогие мои друзья. Если вы прямо сейчас за рулем, то обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Кстати, данный вайвер понадобится вам еще и в части следующем, но по другой причине, потому что час следующий — это час приветов и поздравлений. Если есть желание кого-нибудь поздравить, обязательно делайте это с 6 до 7, обязательно все озвучу. Так что пишите, думайте. В этом часе из полезной информации расскажу, как выстроить личные границы с родственниками, такие скрипты фраз для мягкого отказа. А уже совсем скоро расскажу, какие новые фильмы выйдут на экраны с сегодняшнего дня. Вот такой план на ближайшее время, что в музыкальном эфире совсем скоро. Bruno Mars и Locked Out of Heaven. Чуть пораньше Hello March и At the End of the World of It All. Афроджек и Дэвид Гетта, а также Сия, Awake Tonight, буквально через композицию и рекламу уже здесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в «Пятом элементе». Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса EcoVax T30C Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17:24 на часах, на календаре у нас четверг, а именно в этот день кинотеатры, как вы знаете, привыкли обновлять свой репертуар. Вот про парочку новых картин я вам прямо сейчас и поведаю. Итак, первый фильм «День разоблачения», фантастический фильм с возрастной рекомендацией 16+. Режиссер, вау, Стивен Спилберг, в главных ролях Эмили Блант, Колман Доминго, Джош О'Коннор, Колин Фёрт и другие. Сюжет таков. Влиятельные корпорации и правительство годами скрывали от жителей Земли факт контакта с инопланетянами. Таинственные радиосигналы и круги на полях оказываются частью глобального процесса полного разоблачения. Гениальный математик, программист Дэниел Келнер и метеоролог случайно выясняют, что одна рядовая трансляция прогноза погоды должна раскрыть правду о пришельцах всему миру. Так, еще один фильм. Это комедийный триллер «Ночной бизнес». Возрастная рекомендация 18+. Режиссер Дерек Борте, в главных ролях Рассел Кроу, Тереза Палмер, Аарон Пол и другие. Главный герой владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса. Управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Но за высокий статус в мире порока рано или поздно приходится платить. Когда его грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля, он понимает, что попал по полной. Теперь ему предстоит защитить семью, показать всем, кто тут авторитет, и желательно выжить в процессе. Вот такие фильмы. Если заинтересовались, милости просим в кинотеатры и приятного просмотра.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Давай безлимитный гейминг.
9: Давай. Шеринг.
8: Чатинг.
9: Стриминг.
8: Скроллинг.
9: Киссинг.
8: Лавинг.
10: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
11: Чего так напрягаемся?
12: Зачем тратить столько времени?
13: Зачем куда-то ехать?
14: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
15: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
16: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
17: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
18: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
19: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.40 на эфирных, давайте продолжать вечернее шоу «По дороге домой». Вот вы знаете, иногда семейные обеды часто превращаются не в обеды, а в некое поле боя за личное пространство. Если на работе мы еще умеем держать дистанцию, то вот с роднёй все сложнее. Старые обиды и чувство вины включаются автоматически. Личные границы — это вообще не стена, это прозрачный забор, который защищает нашу психику. Мягкий отказ — это не конфликт, это забота о себе. Чтобы перестать быть вечным должником, достаточно освоить три простые фразы, которые не обидят близких, но четко обозначат вашу позицию. Многие путают вежливость с отсутствием воли. Говорить «нет» бабушке, которая пихает очередную котлету, или дяде с непрошенными советами – это навык, который прокачивается за пару недель, и главное в этом деле – ваша интонация и последовательность. Итак, разберемся, как перестать чувствовать вину за отказ. Самое страшное восстановление границ – это не сам отказ, а состояние стыда после него. Вы представляете, как мама расстроится и уже готова сдаться. Психологи называют это некой кнопкой вины, которую закладывают в детстве. Хорошая новость – эту кнопку можно отключить. Начните с простого осознания. Вы ведь не обязаны соответствовать чужим ожиданиям. Ваше время и ресурсы принадлежат только вам. Когда установка укрепится в вашей голове, подбирать слова станет гораздо легче. Не ждите, что близкие примут новые правила в штыки. Просто дайте им время привыкнуть. Поверьте, на то они и близкие, чтобы воспринимать вас такими, какие вы есть. Рабочие скрипты в этой ситуации. Вместо «сухого нет» используйте технику, которая называется «сэндвич». Комплимент, отказ, предложение, альтернативы. Звучит это примерно так. «Мама, твой пирог пахнет божественно». Комплимент. «Но я на диете, и я не могу его есть». Отказ. «Давайте я лучше возьму кусочек с собой для мужа или коллеги». Альтернатива. Для назойливых советов обычно отлично работает фраза «я ценю твое мнение, но я хочу попробовать сделать по-своему и посмотреть на результаты». Вот ключевое слово «попробовать» — это снимает напряжение и показывает, что вы берете ответственность за свои решения. Главное, что вы должны понимать, отказывать родным без чувства вины реально. Здоровые границы — это фундамент крепких отношений со своими родными, а не их разрушение. А вот такие советы. Пользуйтесь, оставайтесь с нами. Юлианна Караулова прямо сейчас на наших волнах.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
2: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
3: А вот так, и это десятка.
4: А вот так,
5: и уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
7: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
8: Давай безлимитный гейминг.
9: Давай. Шеринг.
8: Чатинг.
9: Стриминг.
8: Скроллинг.
9: Киссинг.
8: Лавинг.
10: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
11: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
12: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский город-Брест-отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.53. На эфирных есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. И вот что, о чем он нас предупреждает. Варшавский мост, средняя полоса в сторону Грибного, пробка от Краснознаменной. Также на западном обходе со стороны крепости в сторону кольца в правой полосе сломан автомобиль, посему не разгоняйтесь. Сергей, большое спасибо. Остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Ну, а мы совсем-совсем скоро окажемся в часе следующем, который обещает быть теплым, душевным и интерактивным. Час приветов и поздравлений на Радио Брест уже не за горами, с 6 до 7 вечера. Все ваши самые лучшие прекрасные мысли, замечательное ваше настроение, именно этим можно поделиться в нашем эфире посредством сообщений. А сообщения нужно присылать нам на наши эфирные контакты Viber 399-0011, код оператора 33 и SMS-портал 9900 ждет ваших сообщений прямо здесь и прямо сейчас. Так что пишите, дабы в следующем часе это обязательно прозвучало.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сбора дикоросов, как это было в прежние годы. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава государства рассказал, что совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси. Он подчеркнул, что даже в нынешних условиях Беларусь готова открыть эти же пункты. Если украинские власти откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями, заявил Александр Лукашенко. Взаимовыгодная интеграция в рамках союзного государства позволит объединить ресурсы и компетенции для достижения продовольственной безопасности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий на секции «Правовое обеспечение продовольственной безопасности союзного государства» во время 13-го форума регионов Беларуси и России. Брестская область экспортирует треть республиканских объемов продовольствия и продуктов питания. Ключевой внешнеторговый партнер Россия, и товарооборот растет. География торговых связей охватывает 75 регионов России в направлении экспорта и 68 по импорту. Ежегодно расширяем товарную номенклатуру взаимных поставок, немаловажным для обеспечения стабильной работы наших промышленных предприятий и баланса на потребительском рынке является импортная кооперация, подчеркнул первый зампредседателя Брестского облисполкома. Крупные города Брестской области подписали соглашение о взаимодействии с рядом российских регионов. Церемония подписания документов состоялась на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Так, Барановичи заключили соглашение об установлении дружественных отношений с Балаковским муниципальным районом Саратовской области. Новый партнер в России появился и у Пинска, который заключил соглашение об установлении дружественных отношений с Вольским муниципальным районом Саратовской области. Также ряд договоренностей сегодня достигнут между депутатскими корпусами. Заключены соглашения о сотрудничестве между Брестским областным советом депутатов и законодательными собраниями Кировской и Владимирской областей, Сахалинской областной думой. С белорусской стороны подпись под документами поставила председатель Брестского облсовета депутатов Марина Ковалевская.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестском областном объединении профсоюзов сегодня работает общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Сообщить о возникших нестандартных ситуациях, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, значительное повышение цены на товары, их ненадлежащее качество и другое, а также внести предложения по улучшению работы торговых объектов можно до 20:30 по телефону 8033-690-1717 или на личном приеме по адресу город Брест, улица Карла Маркса, 19. Брестская область присоединилась к марафону молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Все регионы подготовили насыщенную программу, в которую вошли встречи, флешмобы, акции, слеты, концерты, экскурсии, дискотеки. Разноплановые мероприятия у Брестского района. Музыкальный вечер под открытым небом «Мелодия ветра». Районный спортивно-туристический форум «Прибужье-2026». Трудовая акция по благоустройству «Сделано вместе». В Бресте состоится полюбившийся молодежи кей-поп-фестиваль и кибер-турнир под открытым небом. На завтра запланирована встреча первого заместителя председателя Брестского облисполкома Дмитрия Городецкого с молодыми специалистами агропромышленного комплекса первого региона. В Брестской области аграрии начали жатву озимых культур. Правоохранители региона приступили к мониторингу уборочной кампании. Милиционеры на постоянной основе проводят мониторинг. Основная задача в период уборочной – заготовительной кампании, обеспечение сохранности урожая, горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей сельхозорганизаций, подчеркнули в УВД. На период уборочной и заготовительной кампании, чтобы она прошла без нарушений и происшествий, созданы рабочие группы, в которые вошли сотрудники отдела внутренних дел. Под контролем правоохранителей проходила и посевная кампания. Милиционеры пресекли ряд правонарушений в агропромышленном комплексе. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.12 на эфирных, а это значит, что начинается самый теплый душевный час приветов и поздравлений на Радио Брест вечерний, дорогие друзья мои. Зовут меня Алексей Лихович, и в ближайший час я здесь для того, чтобы ваши самые лучшие сообщения звучали в нашем эфире. Для этого нужно смело пользоваться нашими эфирными контактами Viber 399-0011, код оператора 33, и смс-портал 9900 следует и служит для такой же функции. Так, вот, Оксана, есть сообщение. Я пожелаю тебе хорошего вечера, я пожелаю тебе запасы сил, тепла, уюта, пусть будет отличное настроение, пусть рядом будут любимые родные люди, с которыми вечер пройдет в позитивном ключе. Своим друзьям Дине, Даше и брату Сергею, и это от Оксаны. Первое сообщение прозвучало, координаты я назвал, час приветов и поздравлений быть. Пока что расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это Крис Браун и Пораньше Евгений Тимошенко и «Hold Me». А вот Алеф Арбен «Majestic» «From Disco to Disco» совсем скоро, буквально через композицию и рекламу.
0: «По дороге домой». «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Продолжаем вместе с нами. Сейчас привет в поздравлении. Какие сообщения есть к этому времени? Давайте же к ним переходить. Оксана написала: «Доброго вечера, хорошей погоды в душе и за окном». Причем это пожелание всем. Так, есть еще одно сообщение. Здравствуйте. Здрасте. Хочу передать привет папе Сергею от сына Паши. Сейчас мы в деревне Залюбичи. Так, ну и еще одно сообщение есть у нас. Здравствуйте, передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе. Мне тебя очень не хватает. Жду с нетерпением нашу встречу. Люблю, целую, крепко обнимаю. Прекрасные сообщения есть. Давайте продолжать в том же духе, поэтому пишите им. Самое главное, не стесняйтесь. Все обязательно прозвучит в нашем эфире. Вайбер 3 99 00 11, код оператора 33, смс-портал 99 00.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на обещание ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшим.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Слухай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:39 на эфирных. Сразу хочу перейти к поздравлениям и к приветам, потому что их у нас много, и они у нас есть. Итак, любимого папочку Костлева Василия Александровича поздравляю с днем рождения. Спасибо, милый папочка, что ты достался мне. Люблю улыбку ясную, она как свет в окне. Хочу, чтобы ты был счастлив, успешен и здоров. Ты самый замечательный и лучший из отцов. Я тебя очень люблю, твоя дочь Валя. Так, Валентина, ваше поздравление улетело. Аннушка, привет, молодец, что ты к нам приехала. Ура, товарищ, ура. Это от Дарьи. Передаем большой привет и поздравления с днем рождения Синчуку Валерию. Хотим пожелать ему всего самого замечательного, чтобы исполнилось все задуманное и несбыточное здоровье, счастье и любви семья Коняхиных. Итак, дорогие друзья, ну ладно уже, обычно я не повторяю, это как раз-таки не очень хорошо звучит в эфире одно и то же сообщение, которое звучит из выхода в выход, но ладно, ради вас, Павел, все-таки немножко нарушу это правило, но больше, пожалуйста, так не делайте. Итак, здравствуйте, хочу передать привет папе Сергею от сына Паши, и сейчас мы в деревне Залюбичи. И это пока что все, но вот следующий выход с приветами и поздравлениями будет у нас заключительным. Поэтому, если есть желание, пользуйтесь Viber 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слушай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Вот уже последние минуты этого часа, дорогие друзья, давайте подводить итоги нашего часа приветов и поздравлений. Посмотрим, какие сообщения остались у нас неозвученными. Заглядываю в наш смс-портал 9900. Смотрю так, здесь все сообщения прозвучали. Хорошо, прекрасно. Переходим в Вайбер. Здесь ситуация абсолютно такая же. А это значит что? Что все сообщения прозвучали и все сообщения были услышаны своими адресатами. И я уж более чем уверен, что доставили им массу удовольствия. Ну а если что-то до меня не долетело, уже тогда будем, как говорится, грешить на связь и, может быть, какие-то другие обстоятельства. Ну, а на сим позвольте закрыть час приветов и поздравлений, поблагодарить всех тех, кто в нем участвовал. Также выражаю благодарность нашим дорожным корреспондентам за самую свежую, актуальную и точную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и всем вам за то, что вы с нами и остаетесь на наших волнах. Желаю вам только прекрасного, замечательного завершения этого дня, прохладного. Уж старайтесь сделать его, как хотите, именно таким. Вечера комфортного, это самое главное. Ну и прекрасного завтрашнего дня. А завтрашний день уже сам по себе прекрасный, потому что он пятница. Ну а все эти три часа вместе с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока, до завтра.
0: «По дороге домой».
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Президент подчеркнул, что Беларуси не нужно втягиваться в войну.
2: Были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаю, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо.
0: Новости.
1: 11 и 12 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия, Шкловский район, пройдет легендарный республиканский праздник «Купалья». Александрия собирает друзей. Что ждет гостей в этом году? Главным образом праздника станет берегиня, славянская покровительница домашнего очага, природы и купальских традиций. Фермеры со всей страны привезут десятки видов сыра, от классических выдержанных до авторских с травами и местными специями. У гостей будет возможность заглянуть в местный музей и своими глазами увидеть класс, в котором учился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Театральные перформансы, выступления цирковых артистов, масштабные концертные программы и музыкальные проекты – это далеко не полный перечень развлечений, которые будут ждать гостей. Ограничения и запреты на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. Ограничения на посещение лесов введены на территории республики практически повсеместно, за небольшим исключением. Так, в двух районах – Жабинковском и Кобринском Брестской области – установлены запреты. Там установился 4-й класс пожарной опасности. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максимом, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-900-2077-77. Возможность получения прибыли не разрывается, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.
2: Ого, га-га-га!

0: На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 27-32. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16. Днем 28-30. В Бресте ночью 15-17, днем 30-32.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: keep frozen.
1: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.
1: Наши песни.